0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогы биринчи радио эфирде жаңылыктар биринчи радио ыкчам жана тапмалма.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю успешного проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Убежден, что Государственная Дума нового созыва внесет весомый вклад в реализацию масштабных задач, стоящих перед Российской Федерацией, и дальнейшее поступательное развитие страны. Кыргызстан придает особое значение сложившемуся тесному взаимодействию между законодательными органами наших стран. Межпарламентские связи являются важной составляющей кыргызско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а народу Российской Федерации мира, стабильности и процветания, говорится в поздравительном послании президента Садыра Жапарова. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, правителю Дубая шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль-Мактуму в связи с кончиной его брата шейха Ахмеда бин Рашида Аль-Мактума. От имени народа Кыргызской республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, семье Аль-Мактум и всему народу Объединенных Арабских Эмиратов. Светлая память о покойном навсегда останется в сердцах его близких. Его верное служение своему народу и родине, неоценимый вклад в развитие страны и неустанный труд никогда не будут забыты. В этот тяжелый час желаю вам и вашим близким терпения и стойкости, говорится в телеграмме. Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в США провел в Нью-Йорке встречи с руководством американской финансовой группы StoneX Group и банка Citibank. Стороны обсудили расширение финансового и инвестиционного сотрудничества, международные расчеты, доступ кыргызских банков к мировой финансовой инфраструктуре, а также возможности участия американских компаний в проектах

0: Birinci radyonun tolkunundan Kıtay Terezi Subtrosu'nun Gizek'teki çağrılışını unuttunuzlar.
1: Первое информационное радио.
2: Здоровье – основа полноценной и активной жизни. Но как вовремя заметить изменения в самочувствии, распознать тревожные симптомы и не допустить развития заболеваний? В программе «Радиоклиника» говорим о профилактике, правильном питании и здоровом образе жизни. Вместе с врачами разбираем важные вопросы о здоровье и ищем ответы, которые помогут лучше понимать свой организм и заботиться о себе каждый день. Слушайте программу «Радиоклиника» каждый вторник в 12.35 и каждый четверг в 12.10 на Беринчи радио.
1: Первое информационное радио.
3: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии.
4: Делегация Кыргыз-Судалбор посетила Казахстан и Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает Минсельхоз Кыргызстана. По его данным, в Алма-Аты кыргызская делегация провела переговоры с руководством компании «Адамант Инк». Основное внимание уделено внедрению систем капельного и дождевального орошения, а также разработке проектных решений с учетом климатических и гидрологических условий Кыргызстана. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В Ташкенте представители Кыргыз-Судалбор встретились с компаниями «Дебют», «Агро-Томчи-Сугориш-Тизимлары» и «Акваконсалт». Делегация ознакомилась с производственными мощностями предприятий и технологиями изготовления оборудования для современных систем орошения. По итогам встреч с узбекскими партнерами также подписан меморандум о сотрудничестве. Достигнутые договоренности открывают возможности для практического внедрения современных водосберегающих технологий в Кыргызстане. Внедрение капельного и дождевального орошения позволит более эффективно использовать водные ресурсы и повысить эффективность орошения сельскохозяйственных земель. Реконструкция участка Балык-Чи-Барскаон автомобильной дороги Балык-Чи-Боконбаева-Каракол вышла на завершающий этап. Асфальтирование выполнено на 95%, сообщили в Минтрансе Кыргызстана. Протяженность реконструируемого участка составляет 141,6 километра. После завершения работ дорога будет соответствовать параметрам второй технической категории. Трасса станет четырехполосной, а встречные потоки разделят барьерным ограждением. Сейчас дорожники завершают основные строительные работы. Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала в Таджикистане за период с 2020 по 2025 год возросла приблизительно на 11%. Статистические данные свидетельствуют, что данный показатель увеличился с 84,3 тысяч до 93,6 тысяч. В 2021 году на промышленных предприятиях в среднем трудились 83,3 тысячи граждан, в 2022 — 83,6 тысячи. В 2023-м – 87,5 тысячи, а в 2024-м – 92,8 тысячи человек. При этом объем промышленного производства за указанный период увеличился более чем в 2,5 раза, составив 66,4 миллиарда сомони против 31,4 миллиарда ранее. Согласно расчетам, производительность труда в индустриальном секторе за 2020-2025 год возросла примерно на 90%. Подобная динамика, скорее всего, связана с модернизацией предприятий, вводом новых мощностей, инвестициями в технологии и оборудование, а также трансформацией структуры промышленного производства. Центральный банк Узбекистана собирается привлечь зарубежных управляющих для части международных резервов. Об этом на форуме по госактивах в Ташкенте рассказал глава регулятора Тимур Ишметов. К началу осени резервы Узбекистана составили около 72 миллиардов долларов. Этого объема хватает для покрытия импорта более чем на год. Основную долю запасов традиционно занимает добываемое в республике золото, однако Центробанк уже начал диверсификацию, вложив средства в казначейские облигации США и расширяя работу с Всемирным банком. Партнерство с международными специалистами позволит местным управляющим перенимать мировой опыт. Тем более, что глобальный рынок меняется, и по данным Всемирного совета по золоту, мировые центробанки наращивают долю слитков и ждут снижения позиций доллара. В этих условиях узбекский регулятор решает задачу распределения активов, определяя допустимый уровень концентрации золота на государственном балансе. В Национальном центральном музее Казахстана открыли международную выставку «Тысячелетний шелковый путь. Дунхань. Достояние человечества». Посетители могут ознакомиться с историей и культурным наследием легендарного города-оазиса в китайской провинции Ганьсу. Дунхань веками был важным центром Великого шелкового пути. В этом месте пересекались торговые маршруты и культуры разных цивилизаций. Главная жемчужина региона – пещеры Маго, где сохранились тысячи буддийских скульптур и древних фресок. На выставке представлены фотографии, высококачественные репродукции и цифровые материалы. В экспозиции также используются мультимедийные и интерактивные технологии. Они позволяют посетителям совершить виртуальное путешествие по культурным объектам Дунханя.
3: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
5: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Здоровье – основа полноценной и активной жизни. Но как вовремя заметить изменения в самочувствии, распознать тревожные симптомы и не допустить развития заболеваний? В программе «Радиоклиника» говорим о профилактике, правильном питании и здоровом образе жизни. Вместе с врачами разбираем важные вопросы о здоровье и ищем ответы, которые помогут лучше понимать свой организм и заботиться о себе каждый день. Слушайте программу «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и каждый четверг в 12:10 на Беринчи радио.
7: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдайна Заркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. ВИЧ – это диагноз, о котором до сих пор многие боятся говорить вслух. У некоторых он по-прежнему ассоциируется с неизбежной болезнью, ограничениями и страхом за будущее. А между тем, современная медицина за последние десятилетия серьезно изменила подход к ВИЧ-инфекции. Человек может годами жить с ВИЧ и не подозревать об этом, потому что на первых этапах инфекция зачастую никак себя не проявляет. Именно поэтому своевременное тестирование имеет такое большое значение. Чем раньше выявлена инфекция и начато лечение, тем больше возможностей сохранить здоровье и избежать осложнений. Кому и когда рекомендуется пройти тестирование, что происходит с организмом после попадания вируса и насколько эффективна современная антиретровирусная терапия? Об этом мы сегодня поговорим в эфире нашей программы «Радиоклиника». И сейчас мы об этом поговорим чуть позже. Наш гость присоединится к эфиру. Это заместитель директора Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека Гулясыл Сутуева. И она присоединится чуть позже к нашему эфиру. И поэтому сегодня мы будем обсуждать вот эту тему в эфире «Беринчи радио». Сегодня тема ВИЧ, как отмечалось ранее, очень известна во всем мире, и вопросы, связанные с ВИЧ, вызывают все еще множество разных догадок, которые строят люди, и они переживают за то, что думают о том, что ВИЧ — это все еще настолько опасное заболевание, с которым практически невозможно жить. Отметим, что вирус — это вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, который поражает клетки иммунной системы и постепенно ослабляет способность организма бороться с инфекциями и некоторыми заболеваниями. Без лечения ВИЧ может перейти в более позднюю стадию СПИД, и важно различать, что ВИЧ и СПИД – это не одно и то же. СПИД – это стадия ВИЧ-инфекции, которая может развиться при отсутствии лечения. Современная антиретровирусная терапия позволяет подавлять вирус и значительно снижает риск перехода заболевания в эту стадию. Если будем говорить о путях передачи ВИЧ, то основные пути: при незащищенном половом контакте через кровь, например, при использовании общих игл и нестерильных медицинских или косметических инструментов. Также ВИЧ передается от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Необходимо отметить, при каких ситуациях ВИЧ не передается: через рукопожатие, объятия, обычное общение, кашель или чихание, совместную посуду, бассейн, или даже через укусы комаров ВИЧ не передается. Человек каким образом может узнать о ВИЧ? На ранних стадиях инфекция часто не имеет специфических симптомов, поэтому по самочувствию определить ВИЧ невозможно. Единственный надежный способ узнать свой статус – это пройти тестирование. Отмечается, что при положительном результате скринингового теста проводится дополнительное подтверждающее обследование. И на вопрос, можно ли жить с ВИЧ, сегодня врачи отвечают, что можно. При регулярном лечении человек с ВИЧ может жить полноценной жизнью. Антиретровирусная терапия подавляет размножение вируса и позволяет восстановить и сохранить работу иммунной системы. Кроме того, при эффективной терапии вирусная нагрузка может стать неопределяемой. При устойчиво неопределяемой вирусной нагрузке ВИЧ не передается половым путем. Почему на сегодняшний день важно говорить о ВИЧ? Проблема ВИЧ связана не только с медициной, но и с профилактикой, ранней диагностикой и отношением общества к людям, живущим с ВИЧ. Страх и стигматизация могут мешать людям своевременно обращаться за тестированием и лечением, однако врачи отмечают, что необходимо обязательно обращаться к медицинским специалистам с этим вопросом, потому что как можно раннее обращение поможет решить разные проблемы со здоровьем, связанные, возникшие в результате ВИЧ, и вообще контролировать сам статус ВИЧ человека, чтобы он мог спокойно жить в обществе и вести очень даже обычную хорошую жизнь. Сейчас мы сегодня в программе «Радиоклиника» поговорим подробнее о ВИЧ-инфекции. И необходимо отметить, что сейчас к нам присоединилась наш гость. Это заместитель директора Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека Гулясыл Сутуева. Гулясыл Бурхановна, добрый день.
8: Да, здравствуйте.
7: Прежде чем вы присоединились к эфиру, я уже немножечко зачитала информацию, рассказала о том вообще, что из себя представляет ВИЧ и почему не нужно бояться, а также еще раз напомнила о путях передачи ВИЧ, сказав о том, что она, в каких случаях она не передается и почему не нужно этого бояться. Сейчас вы присоединились к нашему эфиру, и поэтому я думаю, что мы сейчас с вами поговорим о более таких общих вопросах и о сегодняшней ситуации с ВИЧ в Кыргызстане. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день почему о ВИЧ говорить важно и почему важно делать это регулярно?
8: Да, я прошу прощения за опоздание, это виноват пробки по городу. Ну да, вообще для граждан страны мы все время должны говорить и напоминать о заболеваниях, которые передаются от человека к человеку. Это не только ВИЧ-инфекция, это и вирусный гепатит, это всевозможные любые инфекции, которые передаются через любые пути от человека к человеку. Мы об этом все время должны говорить. Почему? Потому что у нас такая жизнь общественная, да, мы не можем жить в одиночку в доме одной жить. И мы все время сталкиваемся друг с другом, что в больницах, если вдруг заболеваешь, да, дети в школу ходят, студенты в институты ходят. И в конце концов все, в основном работающие люди, придется контактировать. Поэтому мы должны все время об этом говорить и напоминать, чтобы каждое следующее поколение об этом знало. Это первое. И если мы, возвращаясь к теме ВИЧ-инфекции, то мы об этом должны особенно говорить, поскольку эта болезнь на сегодняшний день числится официально среди заболеваний, которые полностью не вылечиваются. Поэтому мы об этом должны говорить. То есть мы все время говорим, если вдруг человеку передается через какие-то, ВИЧ передается обычно через половой путь и через кровь, да. Но если вдруг человек заразился, конечно, вот у этой семьи это будет трагедия, то есть это болезнь на сегодняшний день, на всю жизнь. Почему я говорю на сегодняшний день? Потому что история все время говорит о том, что какие-то заболевания испокон веков были, и медицина их победила. Та же, допустим, натуральная оспа, холера, да? Очень много заболеваний, когда было пандемии или эпидемии, очень много в истории людей мы теряли. И ВИЧ, когда у нас в стране появилась, у нас тоже говорили, что это чума 20 века. То есть почему говорили так? Потому что от чумы до нашего времени практически все люди умирали, поэтому его сравнивали с чумой 20 века, да? Но почему говорили так? Потому что, по крайней мере, полностью не вылечивается, но при этом мы должны говорить, что ВИЧ-инфицированные люди, если правильно, то есть вовремя выявить и правильно лечить, то есть поддержать лечением на всю жизнь, то они будут жить, как и все, то есть люди, которые не заболевают. Но при этом они должны все время соблюдать четкий график лечения, четкие схемы лечения.
9: Вот здесь говорится также сегодня о важности проведения тестирования, да, для того, чтобы узнать, на каком, все ли в порядке со своим здоровьем, и вот по тестированию у нас в каких случаях тестирование нужно делать на ВИЧ, потому что, например, в других странах есть варианты, когда, может быть, при приеме на работу, да, у иностранцев в обязательном порядке спрашивают вот эти справки, а у нас об этом не спрашивают, часто не всегда знают даже, да. Вот как вы думаете, насколько нам, может быть, тоже необходим вот такой проведение такого тестирования просто для того, чтобы узнать, может быть, для себя, да?
8: Во-первых, вот это 100% обследование при поступлении на работу, на учебу, вот это все, это очень хороший метод выявления заболеваний. А почему мы говорим, что это не то, чтобы не должно быть, а почему мы все время делаем акцент на то, чтобы эти обследования были, то есть не повсеместно, то есть не для всех сразу, да, а в ключевых группах населения. Потому что сами по себе, допустим, тестировать всю страну сразу, в принципе, это возможно. Но стоит ли тратиться, это же очень большие деньги еще, стоит ли тратиться тогда, когда мы знаем, что, возможно, в этой группе, допустим, нету необходимости, да? Мы просто заранее, у нас есть прогнозирование в медицине, прогнозируют, что в определенной группе практически обследовать и не обязательно. Вот возьмем, допустим, детей, да? В школе ввести 100% обследование на ВИЧ, это, ну, чуть-чуть, может быть, даже нет, глупо выглядит, да? А в ключевых группах населения это вот это группа риска, которые могут среди них выявляться ВИЧ-инфекция. Это первое. А при поступлении, допустим, в медицинские организации, на работу, да, в медицинской организации, это обязательная процедура, поскольку это передается через кровь, это может быть действительно это риск для пациента, для коллег, может быть, потому что в больницах мы все время с кровью работаем, то есть биоматериал, да. И есть люди, которые неправильный образ ведут в жизни, да, это тоже, допустим, употребление наркотиков через кровь, через иглы, да. Но давайте я буду откровенно говорить, пусть даже может, некоторые люди это не воспринимают, но у нас есть, мы должны признать, работники коммерческого секса, да? Ну, по-другому и назвать не могу. Есть такая группа, они тоже считаются группами риска. Поэтому, почему я это говорю? Потому что когда у нас ВИЧ-инфекция в стране появилась, это где-то 90-е годы, да? Тогда у нас превалировало, может быть, 95, даже 97% были среди употребителей инъекционных наркотиков. А вот на сегодня уже вот статистика говорит о том, что 60% те люди, у которых уже выявлено ВИЧ, у них пути передачи уже половой путь. Поэтому сейчас уже идет тенденция к тому, что очень много передается через половой путь. Поэтому мы должны говорить об этом, мы не должны скрывать. Вообще любые болезни, вообще среди болезней нету такого заболевания, про которых нельзя говорить или вообще постыдно говорить, да? Для медицинского работника или вообще для врачей нету такого заболевания, про которого нельзя говорить или еще что-то такое. Может быть, среди других обществ, других, может быть, не знаю, не могу сказать, среди кого может быть постыдно, да, любое заболевание. Для медицинского работника ВИЧ-инфекция – это такое же заболевание, как и все другие. Поэтому мы об этом всегда говорим открыто. Но это не одно заболевание, не только ВИЧ-инфекция передается через половой путь. Очень много заболеваний, которые передаются через половые пути. Но единственное, мы почему все время говорим, акцентируем на ВИЧ-инфекцию, потому что вот эту болезнь еще мы не победили. Но я с надеждой на будущее уверенно могу сказать, что как когда-то мы победили, допустим, натуральную оспу или чуму, да, и в какое-то время пройдет, мы не будем терять надежду, что мир, научное общество найдет лекарство от ВИЧ-инфекции, и мы тогда спокойно будем относиться ко всем другим заболеваниям тоже. Вот как ко всем другим.
9: Хорошо, вот после того, как у человека был подтвержден этот статус, начинается лечение, да, которое человек должен будет на протяжении всей жизни этого придерживаться образа жизни, да, скажем так, тоже нового. Вот по вот этим вопросам, как получается, вот насколько я помню, когда всплывала какая-то информация о ВИЧ-инфицированных, часто тоже говорилось, что это было выявлено у мигрантов, да, которые забрасывают лечение, не проходят, может быть, не хотят, боятся и опять уезжают в другую страну, да, для того, чтобы продолжать работать. Вот насколько важно поддерживать все-таки лечение, чтобы не было каких-то, может быть, других неприятных и ненужных осложнений в жизни.
8: Очень правильный, очень хороший вопрос. А вообще, для чего могут спросить, да, вот, если мы полностью, то есть это заболевание полностью не вылечивается, то не излечивается, то зачем тогда нужно лечение, да? А как раз лечение постоянное, причем по схеме, нужно лечение для того, чтобы загасить вирусную инфекцию у человека, да? Если у человека, у лиц, которые живут с этой ВИЧ-инфекцией, если не принимать никакие лекарства, то у него может быть быстро нарастать вирусная нагрузка, и у него может быть уже появляться уже вторичное заболевание, то есть уже осложнение из-за того, что вирусная нагрузка есть, и появляются уже другие как бы последствия этой инфекции, да, допустим, это же иммунодефицит человека, вот само название говорит, да, вирус иммунодефицита человека. Соответственно, если пойдет вирусная нагрузка, то этот вирус, он будет пожирать у человека иммунитет полностью. Соответственно, любые заболевания могут уже дать рецидив. Допустим, какое заболевание у нас в Кыргызстане, это вообще в мире, да, может быть, в первую очередь это туберкулез. Это любые, допустим, любые органы, у которых есть какие-то мелкие, может быть, повреждения из-за вирусной нагрузки, из-за того, что пожирает этот вирус иммунитет, все, он может появляться любые другие заболевания. Допустим, саркома капоши, это онкологические заболевания, это любые, допустим, заболевания, которые бывают в организме в скрытой форме, да, в латентной форме, они все могут вылезть. И практически человек не от того, что то есть ВИЧ-инфицированный умрет, а он элементарно, у него нет в организме иммунитета, он может умереть от любой другой инфекции, от другого заболевания. Очень много, допустим, умирает от туберкулеза, потому что у нас вот как бы в стране очень ситуация не очень хорошая по туберкулезу, поскольку как бы мы, медики, не старались, но, как вы правильно отметили, миграцию, да, особенно внутренняя миграция. Вот человек живет со своим туберкулезом в одном регионе, да, потом он может переехать в другой регион, и по нему никто не будет знать в этом районе медики, да, которые должны были поддерживать, а в том районе медики уже остались, а этот человек не позаботился о своем здоровье, то есть он не продолжает лечение, соответственно, он уже заразный. И получается, что у очень многих, допустим, есть туберкулезные палочки, и потом вот из-за этого может просто появиться осложнение. Это я вот сейчас сказала, от чего может умереть. Но давайте не будем говорить все время о депрессивных таких-то вещах, да? Ну, а если об обратном говорить, если человек все время будет принимать правильную схему лечения, всю жизнь будет правильно лечиться у одного врача, который все время наблюдает, у этого человека, может быть, жизнь продолжится. Если только взять то, что он постоянно принимает препарат, то все остальное может жить, как и все другие люди. Я сейчас не буду даже говорить «нормальные люди», да? Как и все здоровые люди. Поэтому очень важно вовремя и по схеме, правильно, по назначению врача принимать лекарства. Это очень и очень важно. Если все время принимать лекарства, а таких заболеваний это не только ВИЧ. Допустим, очень много у нас сейчас вот модно, или не то чтобы модно, сейчас необходимо жизненное, да, посттрансплантационные есть пациенты, то есть пересаженные, да? И вот если у них тоже есть, они после пересадки органов, они должны принимать иммуносупрессивные препараты. Если они нарушают схему, то тут же у них постоянно

0: Вообще в мире прогнозируют все время такой анализ идет, что если в стране, в какой-то вот в хорошей стране, в той стране, которой вот именно работа ведется по ВИЧ-инфекции, прогнозчики обычно умножают на 10 раз больше. Допустим, сейчас вот на сегодняшний день у нас около 15 тысяч, да, всего зарегистрировано 16 тысяч, но из них уже умерло, ну, определенное количество уже умерло. И вот около 15 тысяч, даже больше у нас состоят на учете, да. Но прогнозируют, что в этой стране где-то, может быть, если 10 раз больше, то 150 тысяч может быть. Ну, это латентная форма, может быть, кто-то даже не знает о своем статусе. Поэтому очень важно, я возвращаюсь к той теме, к тому вопросу, который вы первый раз задавали, очень важно, чтобы люди добровольно сами приходили, обследовались, тестировались на ВИЧ-инфекцию. Это исключительно для своего здоровья, ради своего здоровья. Поэтому я вот сейчас призываю всех граждан просто прийти добровольно по своему желанию, чтобы знать свой статус, обследовались на ВИЧ, и не только на ВИЧ, и на все другие заболевания.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я надеюсь, что в следующих других эфирах мы сможем еще побольше поговорить по этим и другим темам. А я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» приняла участие заместитель директора Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека Гулясыл Сутуева. Программу провела Айда Низаркулова.
2: Бишкекте саат 13.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогы биринчи радио эфирде жаңылыктар биринчи радио ыкчам жана тапмалма.

0: Здравствуйте, далее на Беринче радио программа «Кыргызстан» и «Фокусе внимания» сегодня у нас в эфире.
1: Основа для дальнейшего расширения практического сотрудничества. Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки посетил офис StoneX Group в Нью-Йорке и провел встречу с руководством корпорации. Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, включая торговлю драгоценными металлами, управление ценовыми рисками, международные расчеты и использование современных финансовых инструментов. В Кыргызстане утвержден новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ уточняет сроки и порядок регистрации, требования к адресу проживания, перечень необходимых документов, а также правила для отдельных категорий иностранцев, что необходимо знать. Все эти и другие вопросы мы сегодня обсудим в программе «Кыргызстан». К этой теме и к этим темам мы сегодня обращаем ваше особое внимание, уважаемые радиослушатели. И хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира, то, что приняты новые правила регистрации иностранцев и лиц без гражданства в Кыргызстане. Что необходимо знать, мы сегодня и будем говорить в нашей программе. Как, кстати, накануне сообщали и сообщают в госучреждении Кызмат, регистрация в офлайн и онлайн формате осуществляется после въезда в Кыргызстан, но не позднее последнего дня установленного срока пребывания без регистрации. И сегодня в программе мы будем более подробно говорить о том, каковы основные правила регистрации, какие нужны документы для регистрации и продления. Будем говорить, есть ли особенности для граждан государств Евразийского экономического союза. Также необходимо отметить, что у нас в стране есть и студенты, которые находятся из других государств, и, соответственно, тоже сегодня возникает вопрос, а новые правила касаются ли студентов, которые получают обучение у нас в Кыргызстане. Сегодня мы в программе говорим и будем говорить о том, о новых изменениях. Кстати, у иностранных граждан есть еще и дети несовершеннолетнего возраста. Тоже возникает вопрос, а как им быть, да? То есть, что касается несовершеннолетних детей, насколько обновленным порядком урегулированы вопросы регистрации несовершеннолетних детей иностранных граждан.
0: Да, на самом деле вопрос такой очень важный. В Кыргызстане утвержден новый порядок регистрации, о чем это выше Ирина говорила, иностранцев и лиц без гражданства. И в связи с утверждением нового порядка регистрации иностранных лиц и без гражданства на территории Кыргызской Республики уполномоченным территориальным подразделениям необходимо руководствоваться обновленными правилами при осуществлении регистрации регистрационных действий. И новый порядок направлен на упорядочение процедуры регистрации, уточнение требований к документам и адресам пребывания, а также на установление единых правил для различных категорий иностранных граждан.
1: Все эти другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить с гостьей нашей программы. У нас сегодня в гостях заведующий отделом миграции государственного учреждения Кызмат при управлении делами президента Кыргызской Республики Гульбарчин Турдубаева. Гульбарчин Ташболотовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы мне сейчас обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, что если вдруг вас заинтересуют вопросы касательно нового порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, то вы можете позвонить в студию прямого эфира по телефону 0502-39-2190. И также не устаю напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Гульбарчин Ташболотовна, позвольте поприветствовать вас еще раз. Мы сегодня, как еще раз мы озвучим, будем говорить о новом порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Я думаю, сегодня эта тема носит такой важный и актуальный характер. Почему? Потому что иностранных граждан, которые находятся или будут находиться у нас в Кыргызстане, их достаточно, в принципе, много, да? И это не один, не два человека, а намного больше. Если взять госучреждение Кызмат, то это тот ключевой орган, который фокусируется на том, чтобы упрощать получение государственных услуг гражданами. Когда мы говорим о деятельности госучреждения Хазмат, мы говорим об улучшении доступности, эффективности обслуживания населения. И мы понимаем, что ваше ведомство, оно ведет важную политику в том направлении, что это документирование и государственные услуги для населения. Но тем не менее, когда иностранный гражданин прибывает на территорию Кыргызской Республики, ему, конечно, вот до недавнего времени, вот если возьмем, например, граждан Узбекистана, они должны были оформиться, да, вот в центрах обслуживания населения, получить разрешение, по-моему, насколько, на 2 месяца, да, но это вот до недавнего времени, и, соответственно, я уж не знаю, встать надо было на учет. Вы, конечно, можете и имеете право меня подправить, но мы сегодня с вами, Гульбарчин Ташбулотовна, поэтому и встретились для того, чтобы вы сегодня для наших радиослушателей озвучили новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Но на самом деле возникает вопрос, вот те новые правила или тот новый, может быть, обновленный порядок был вследствие чего, ну скажем так, введен? Вы упростили или, может быть, что-то усложнили? Ведь, конечно, до недавнего времени, как зарегистрироваться иностранным гражданам, все-таки были, да, вот у нас правила, но тем не менее на сегодняшний день утвержден новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. На самом деле, упрощен ли новый порядок, обновлен? Вообще, для чего этот новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства был введен, соответственно?
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, наши жители Кыргызстана и гости. Да, мы последний раз изменили порядки регистрации иностранных граждан в 2023 году. И в нашей деятельности мы каждый день по обращению граждан, по возникших проблем, которые у нас в зонах обслуживаются, мы вот это все анализируем, мониторим. И в конце, вот то, что хотя бы раз в год или 2 года, мы вносим изменения, дополнения в наших нормах. Здесь может быть, которые мы упрощаем, где-то мы иностранным гражданам даем возможности, чтобы продлить проживание, пребывание, или где-то это уже более контролирующие порядки, что они могут здесь находиться, что на законном основе, да. Если более подробнее, давайте мы то, что которое у нас в основном большинство к нам приезжает из каких государств, на их непорядок я более подробно, да?
1: Остановитесь.
2: Остановлюсь. Угу. Первым делом вот по нашему порядку, как у нас по порядку есть визовый режим и безвизовый режим. У нас ряд государств, которые в Кыргызстан прибывают только на основании визы. Заранее полученные визы, это визовый режим называется. Есть у нас государства, которые могут въехать без визы на срок пребывания или до определенного срока. То есть в рамках межправительственного соглашения, который определяется срок безвизового режима, или односторонний Кыргызстан со стороны нашего государства сами определили для граждан иностранных государств, чтобы они могут здесь пребывать без визы. То есть вот с кем у нас имеется визовый режим, если вот завтра, кстати, у нас вступает в силу это постановление, и если до 23 сентября иностранные граждане, которые здесь находятся с визой, после продления визы они обязаны были в течение 3 рабочих дней, несмотря на сроки действия регистрации, да, у них еще впереди есть визы, они обязаны были обратиться за регистрацией. Но некоторые успевали, некоторые не успевали. В итоге это считалось как нарушением порядка пребывания. Мы на основании этого порядка, новый, который завтра вступает в силу, мы эту норму убрали. То есть, несмотря на дату получения визы, продления, они до истечения срока действия регистрации, но не позднее последнего дня, должны прийти и пройти регистрацию. Я думаю, это тоже мы как-то им дали более возможности, чтобы не нарушали порядки пребывания. В отношении граждан Узбекистана, как вы знаете, у нас с Узбекистаном действует межправительственное соглашение. Это соглашение у нас действует с 2007 года. особо так раньше никто внимания там не обратили, контролев не были. К сожалению, с 23-го года, как внесли изменения закон о внешней миграции, у нас, помните, в 2023 году мы тоже как-то объясняли, разъясняли отмена визаран. То есть, если гражданин Узбекистана на территории Кыргызской Республики будут пребывать 60 дней, следующие пребывания обязательно с визой. На сегодняшний день граждане Узбекистана, вот эта практика применяется, могут первый раз, если въезжать без визы, до 60 дней прибывает, въезжает, но регистрация в течение 5 рабочих дней. На регистрацию обязательно ходатайство принимающей стороны или приглашающей стороны. Обязательно согласие собственника жилого помещения, который предоставляет жилье. Без согласия собственника на сегодняшний день мы никого не регистрируем, потому что все-таки здесь права собственника, чтобы мы не должны нарушать. Либо если собственник сам не может обратиться, доверенность могут предоставить или нотариально заверенное согласие. Это в ЦОНах. Есть еще у нас еще один вариант онлайн-регистрации иностранных граждан. Вполне для этого собственник жилого помещения сам может регистрировать личный кабинет и может ходатайствовать. Это в отношении граждан Узбекистана. Да? У нас в последнее время очень много были вопросов в отношении гражданами Российской Федерации, которые сюда ранее были нашими гражданами, дети родились на территории Российской Федерации, или дети были еще маленькими, когда они забирали отсюда, и с ними были проблемы. Мы, учитывая эти все проблемы, вот в постановлении указали, что целый ряд порядок регистрации детей до 14-летнего возраста, как вы знаете, согласно законодательству Российской Федерации, дети и граждане Российской Федерации получают паспорта в 14 лет, а у нас 16 лет. Поэтому дети граждан Российской Федерации, которые здесь находятся до 14-летнего возраста, могут пройти регистрацию на основании свидетельства о рождении, если при наличии паспорта, на основании паспорта. По ходатайству законных представителей, это может быть бабушка, дедушка, да, вот то, что или родители, или кому официально оставили на временное опекунство. В те же время, если дети учатся, они могут пройти и на основании справки с школы. Если они уже закончили и нигде не работают, это тоже у нас предусмотрено с 24 года. Граждане Российской Федерации не работают, не учатся, но они желают проживать на территории Кыргызской Республики, в упрощенном порядке могут получить вид на жительство. То есть там всего 4 документа, можно сказать 3 документа. Это паспорт Российской Федерации, обязательства собственника, который будет предоставлять жилье, и источник дохода, который, на какие средства они могут здесь проживать. Всего основные документы они могут получить вид на жительство, временный вид на жительство. Естественно, после получения вид на жительство они должны зарегистрироваться по ходатайству собственника жилого помещения. Если граждане Российской Федерации первый раз въехали в Кыргызстан, освобождается от регистрации до 30 календарных дней. В течение 30 дней, если они планируют дальше пребывать в Кыргызстане, мы их регистрируем с даты въезда на 90 дней, потому что у них есть 90 дней подумать либо для дальнейшего пребывания, либо они могут уехать, да, вот могут выехать. Если планируют остаться в Кыргызстане, они могут устроиться на работу, на учебу, или получить вид на жительство. Помимо вид на жительство для граждан Российской Федерации еще есть. Они могут и кайрылман получить, как этнический кыргыз, или мекенкарт, как вы знаете, у нас есть статус соотечественника, да, вот то, что который мекенкарт могут. В общем, на сегодняшний день в отношении граждан Российской Федерации максимально у нас все порядки упрощены. Но там еще я хотела здесь добавить, есть, которые мы немножко контролирующие нормы добавили, зависит это, которые на зависимости от квадратометров. Сейчас вот с 23-го, если ранее на один жилой дом без ограничения, если зарегистрировали, с завтрашнего дня будет ограничение. На одного человека будет рассчитано 12 квадратметров. Это 12 метров норма у нас предусмотрена в жилищном кодексе. Мы это учитывая, будем считать на каждого иностранного гражданина от зависимости квадратометров жилого помещения. Конечно, это ограничение не будет применяться близким родственникам, которые свои вот это дети или да, вот то, что. И у кого уже, если ранее были зарегистрированы, срок регистрации истек, они не будут здесь учитываться. Только если есть действующая регистрация, это количество будет как калькуляция. Да? Например, если 43 квадратметров, там не менее 5 граждан только могут зарегистрировать. Ну, естественно, они должны там проживать. Такие нормы, это новая норма, как считается. Кроме этого, согласно договора о Евразийском экономическом союзе, там тоже есть норма, что все трудящиеся, которые получающие доходы, подлежат налогообложению. Да? Вот то, что если мы до 23 сентября не требовали, не спрашивали там, на основании трудового договора за регистрировали, начиная с 23-го для граждан Российской Федерации, Казахстан, Армения, Беларусь, вот в отношении четырех государств при продлении регистрации, не первичной. Первичная – это когда только въехали, зарегистрировали до 90 дней. Продление более 90 дней до 1 года на основании трудового договора будем одновременно требовать о начислении налогов. Ну, это на уровне государства, как вы знаете, сейчас у нас контроли, поэтому они обязательно должны нам показать, предоставить информацию о начислении налогов. Если они первый раз не могут предоставить, мы регистрируем их до 60 дней, возможности с последующим предоставили информацию. Угу. И после предоставления регистрация продлевается до 1 года. Угу. Эту норму мы внесли. Потом третья новая норма, как можно считать, это медстраховки. Как вы знаете, сейчас у нас в Кыргызстане, даже мы сами граждане Кыргызстана, по всем видам мы получаем страховки.
3: Обязательно медстрахование.
2: Медстрахование. И сейчас вот в отношении граждан, иностранных граждан, также мы при продлении регистрации будем требовать медицинской страховки. Эти как-то считать, это которые новые нормы. А остальные у нас до этого были нормы, которые порядок регистрации, порядок продления, все без изменений остались, но мы более чуть-чуть поподробнее дали возможности продления. У нас еще последние 2-3 года были очень много проблем в отношении граждан Казахстана и Российской Таджикистана, Федерации и Республики Таджикистан, которые здесь находились с нарушением порядка пребывания. То есть 90 дней они планировали до 90 дней, потом они просрочили эти сроки и не могли ни выехать и не продлить. Сейчас в отношении таких категорий граждан мы предусматриваем, если даже у них нарушены, просрочены сроки пребывания, не успели получить документы, дающие право на проживание, они должны обратиться сначала в РОВД, оплачивать штраф. При наличии протокола мы им даем 30 30-дневную возможность на легализацию. То есть регистрируем на 30 дней, и в течение 30 дней они могут вполне получить либо вид на жительство, либо подписать трудовой договор, устроиться или на учебу. Да? И в дальнейшем они могут дальше сроком на 1 год продлить. То есть мы здесь тоже можем сказать, мы упростили пребывание.
3: Гульбарчин Ташболотовна, давайте мы с вами немного отдохнем. Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим.
4: Президент Садыр Джапаров в рамках рабочего визита в США провел в Нью-Йорке встречи с руководством американской финансовой группы StoneX Group и банка Citibank. Стороны обсудили расширение финансового и инвестиционного сотрудничества, международные расчеты, доступ кыргызских банков к мировой финансовой инфраструктуре, а также возможности участия американских компаний в проектах, реализуемых в Кыргызстане. Со StoneX Group речь также шла о торговле драгоценными металлами, управлении ценовыми рисками и использовании современных финансовых инструментов. Компания выразила готовность расширять свое присутствие на кыргызском языке и на кыргызском рынке. На встрече с руководством Ситибанка также обсуждались перспективы установления новых корреспондентских отношений с государственными банками Кыргызстана и возможность открытия филиала американского банка в республике. Также отмечена заинтересованность Ситибанк в участии в крупных проектах Кыргызстана. По итогам двух встреч Министерство финансов, Элдикбанк и А-банк подписали ряд меморандумов о взаимопонимании с американскими финансовыми компаниями. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев совершит рабочий визит в город Ханчжоу Китайской Народной Республики. В рамках визита состоятся встречи председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, а также с руководителями ряда компаний и организаций. Кроме того, глава Кабмина посетит 5-ю Всемирную выставку цифровой торговли. Около 11 тысяч иностранных мигрантов добровольно выехали из Кыргызстана с начала года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Сейтек Джумакадыр Улу на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции. По его словам, в прошлом году страну добровольно покинули около 9 тысяч иностранных мигрантов. Сейтек Джумакадыр Улу также отметил, что мигранты, нарушившие миграционное законодательство Кыргызстана, не смогут повторно въехать в страну и будут внесены в черный список. Указом президента была объявлена амнистия. На сегодняшний день около 11 тысяч человек выехали из Кыргызстана. В настоящее время остаются около 500-600 незаконных мигрантов. Они также проверяются. Мы совместно с МВД проводим работу по выявлению незаконных мигрантов, отметил заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Сейтек Джумакадырулу. В Бишкеке открывается инновационная IT-школа «Школа-21», где граждане старше 18 лет смогут бесплатно получить востребованные цифровые профессии. Об этом сообщила министр просвещения доктор Гуль Киндербаева. По ее словам, проект реализуется на базе президентской IT-школы по франшизе образовательной платформы «Школа-21», разработанной российским Сбербанком. Обучение будет абсолютно бесплатным, все расходы берет на себя государство. Здесь любой человек, независимо от возраста и пола, сможет перепрофилироваться и получить востребованную профессию, сказала министр. Она отметила, что в рамках обучения предусмотрено более 19 программ, и в течение года пройти обучение смогут около 200 граждан. Для участников также предусмотрено около 40 мест для проживания. Особенностью школы является отсутствие традиционной системы преподавания. Участники осваивают программы самостоятельно в соответствии с образовательной программой. Киндербаева подчеркнула, что сегодня специалисты в сфере IT востребованы во всех отраслях. Наша задача – приобщать граждан Кыргызстана к лучшим международным практикам и обеспечить доступность востребованного образования в сфере IT, подытожила министр просвещения доктор Гуль Киндербаева. Около 60-65% субъектов малого и среднего бизнеса в Кыргызстане приходят в предпринимательство вынужденно и преимущественно работают в сферах с низкой добавленной стоимостью. Об этом на научно-практической конференции в Бишкеке сообщили в Национальном институте стратегических инициатив. В НИСИ разработали специальную матрицу, которая позволяет оценивать предпринимательский потенциал и определять возможности для его дальнейшего развития. Согласно предложенной классификации, одна из групп – это предприниматели, которые ведут бизнес в силу жизненной необходимости и обеспечивают прежде всего базовый доход. В институте считают, что государственная поддержка должна помогать таким предприятиям переходить на следующий уровень, повышать квалификацию, осваивать новые ниши, внедрять технологии и развивать производство с более высокой добавленной стоимостью. Также предлагается создавать условия для перехода в предпринимательство высококвалифицированных специалистов, в том числе в сферах IT и производства программного и аппаратного обеспечения. Научно-практическая конференция «Предпринимательский потенциал Кыргызстана. Государственная поддержка и точки роста» проходит в Бишкеке и посвящена вопросам развития бизнеса и повышения производительности труда. В июле этого года общий объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан, составил 279,5 миллионов долларов США, сообщили в Нацбанке. Основной поток поступил из стран СНГ в размере 262,1 миллионов долларов США. Объем переводов из стран дальнего зарубежья составил 17,4 миллиона долларов США. По состоянию на конец июля этого года объем денежных переводов, отправленных из Кыргызстана, составил 24,4 миллиона долларов США. Из них 21,8 долларов США было направлено в страны СНГ, а 2,6 миллиона долларов США в страны дальнего зарубежья. Курсы валют по отношению к сомам, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 44 тейн, 1 евро 100 сомов 39 тейн, 1 российский рубль 1 сом 3 тейн, 1 казахский тенге 19 тейн и 1 китайский юань 13 сомов 6 тейн. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область ночью плюс 11-16, днем плюс 26-31. Таласская область ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. Баткенская область ночью плюс 13-18, днем плюс 26-31. Ошская и Джалабадская области ночью плюс 14-19, днем плюс 27-32. Исыкульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 21-26. Нарынская область ночью плюс 3-8, днем плюс 20-25. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, ночью плюс 14-16, днем плюс 27-29.
5: Первое информационное радио.
3: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И сегодня в программе мы говорим о том, что в Кыргызстане утвержден новый порядок регистрации иностранцев и лиц без гражданства. И данный новый порядок направлен прежде всего на упорядочение процедур регистрации, уточнение требований к документам, адресам пребывания, а также на установление единых правил для различных категорий иностранных граждан. И сегодня об этом мы говорим с гостей нашей программы. Сегодня у нас в гостях заведующий отделом миграции государственного учреждения Кызмат при управлении делами президента Кыргызской Республики Гульбарчин Турдубаева. Эрмек, я знаю, что у тебя есть вопросы.
0: Да, здесь очень такой важный момент вы отметили для граждан, у которых есть момент с въезда без визы и с визой, да?
2: Да.
0: Вот и касательно тех граждан, которые въезжают с визой, здесь тоже, наверное, нужно прояснить ситуацию.
2: В отношении граждан, которые у нас действует визовый режим, заранее по приглашению с Кыргызстана юридических или физических лиц, или у нас еще есть норма, которая не по обращению, как вы знаете, есть тоже сайт через e-виза, это сайты консульского департамента, Министерства иностранных дел, они получают визу. После въезда в Кыргызстан в течение 5 рабочих дней они обязаны зарегистрироваться. Но есть ряд государств, которые односторонно с Кыргызской республики установлены сроки освобождения от регистрации. Да, вот то, что, если вот в списке, вот, могут найти этот список он, вот, в постановлении, первое приложение, там в количестве 92 государства, которые на определенные сроки освобождаются от регистрации. То есть независимо от въезда в Кыргызстан с визой, в течение этого установленного срока они могут пройти регистрацию. Туда в этот список не входит у нас граждане Китая, в течение 5 рабочих дней обязан зарегистрироваться, Узбекистан в течение 5 рабочих дней, Пакистан, вот, там, Афганистан, вот такие государства. И остальные, большинство стран Европы у нас освобождается от регистрации. Кстати, вот тоже хотела напомнить, что в отношении граждан 55 стран до 23-го будет действовать освобождение от срока действия регистрации 60 дней, а с 23-го 30 дней. Потому что, как вы знаете, с февраля месяца граждане вот от 55 граждан государств могли въехать без визы, находиться только 30 дней. Поэтому мы сейчас тоже освобождение от регистрации сократили до 30 дней, чтобы были единые, да, вот то, что пребывание. Эти, которые государства, они могут получить в постановлении в первом приложении. Есть там, которые до 90 дней освобождаются, есть до 15 дней, до 8 дней, до 10 дней. В общем, в отношении граждан каждого государства отдельные порядки пребывания. Сроки разные, но чтобы заранее знать, они могут это ознакомиться в интернете или на нашем сайте ГУ Казмат, что там могут посмотреть, какие граждане какого государства на какой срок освобождаются.
3: Угу. Гульбарчин Ташболотовна, но вместе с иностранными гражданами на территории Кыргызстана нередко заезжают дети, да, несовершеннолетнего возраста. Тут тоже может возникнуть вопрос, насколько вот новым или, может быть, обновленным порядком урегулированы вопросы регистрации несовершеннолетних детей иностранных граждан. Что здесь следует иметь в виду?
2: Согласно законодательству, у нас на возрасте не делится, всем одинаковый срок, если у нас определяется по государствам. Если там применяется визовый режим, значит и дети тоже с визой въезжают. Если безвизовый, тогда без. И освобождается от регистрации, также на детей тоже эти же сроки действуют. Но в основном на детей вместе с родителями они могут зарегистрировать или по ходатайству законных представителей, и которые у кого остались. Эти нормы у нас и раньше были, и сейчас есть, без изменения. Единственное, вот то, что которые есть некоторые граждане, которые наши граждане, выехавшие за пределы, получившие гражданство иностранного государства, при этом они не отказались от кыргызского гражданства. Тоже очень многие граждане не информированы, иногда они вот позже узнают, и у них бывают вопросы, да, почему мы раньше не знали. Если гражданин Кыргызской республики выезжает в другие государства, кроме приграничных государств, они принимают гражданство другого государства, с момента пересечения границы они являются гражданами Кыргызской республики. Если дети тоже выехали вместе с родителями, принявшие гражданство другого государства, также, если у детей, как несовершеннолетние, до выезда были признаны, официально признаны, были паспорта, кыргызские паспорта, с момента въезда их тоже мы рассматриваем как граждане Кыргызской Республики. К сожалению, многие наши граждане не знают, когда они вот по последние моменты, когда обращаются, мы им говорим, вы гражданка Кыргызской Республики или граждан Кыргызстана, живите как граждан Кыргызстана. Они удивляются, а почему раньше не знали? Mm-hmm. Да, к сожалению, может то, что которое мы передаем информацию, некоторым же недоступны или не доходят, поэтому не знают. А так у нас имеется норма иное гражданство, да, вот, кроме приграничных. Это Китай, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. В отношении этих четырех государств у нас только одностороннее гражданство. А третье государство, у них вполне есть возможности проживать здесь кыргызскими паспортами за пределом. Какой паспорт выберут.
3: А вот для иностранных студентов коренным образом что-то изменилось?
2: Иностранным студентам также, с кем действует визовый режим, они с визой здесь находятся, которые у нас в отношении семи государств. Могу перечислить,
3: чтобы было понятно.
2: Который у нас считается безвизовый режим на срок пребывания: Российской Федерации, Республика Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Азербайджан и Грузия. Они могут здесь пройти регистрацию на основании учебного договора. У них по ходатайству учебного заведения предоставляет учебный договор, и на один год могут зарегистрироваться и пребывать. Если мы сейчас вот с новым постановлением добавили еще сюда, они могут предоставить еще выписки из приказа о зачислении или справка подтверждения учебного заведения, которые могут зарегистрироваться сроком на один год.
0: Да, такой очень важный вопрос по студентам и по тем уже гражданам, которые приезжают сюда работать, например, может быть, из стран вот, Бангладеша, из Индии, вот, в их отношении граждан этих стран тоже можешь прояснить, да, ситуацию, насколько вот, что я говорила, что, может быть, нелегально они здесь находятся, либо легально работают, многие они учатся здесь, некоторые, вот, мы видим, может, подрабатывают на тех или иных таких маленьких предприятиях.
2: Мы, к сожалению, то, что которые, как здесь они работают или учатся, мы не уполномоченный орган. У нас полномочия только для регистрации и ведения учета. Как вы знаете, граждане Бангладеш, Непала, Индии, Пакистана, они с визой только могут здесь пребывать, и нам достаточно ходатайства приглашающей стороны или принимающей стороны и сроки действия визы. Если у них есть виза, мы регистрируем до срока действия визы. А тем более, вы как знаете, у нас регистрация заявительного характера. Мы не ведем рейд или проверка, это только правоохранительные органы. Если со стороны проверки мероприятий выявляют, если у них нет регистрации, они отправляют к нам любой ЦОН или разъясняют приглашающей стороне пройти онлайн-регистрацию, обращается, мы регистрируем.
3: Гульбарчин Таташбулотовна, вот мы сегодня говорим об обновленном порядке регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Вот что касается лиц без гражданства, правила таковы, такие же, или что-то для них, что там вы другое, скажем так, определили?
2: По законодательству у нас всегда с одним нормам и вместе рассматривается вопрос лиц без гражданства. Если лицо без гражданства пребывает из других государств, да, вот то, что они обязательно с визой выезжают, и в течение 5 рабочих дней они проходят регистрацию и дальнейшее пребывание только на основании визы. А есть у нас еще порядок внутри у нас в государстве, определяем принадлежность к гражданству. Если при определении принадлежности выносит заключение или определяет, что лицо не является гражданином Кыргызстана или того другого государства, им сейчас выдается свидетельство лица без гражданства, и на основании этого свидетельства они проходят регистрацию. И с последующим сейчас рассматривается вопрос выдачи удостоверения лица без гражданства. Одновременно этот документ будет применяться на территории Кыргызской Республики и за пределами. Они могут выезжать. Угу. Поэтому у нас всегда порядок, включительно для лиц без гражданства, тоже предусматривается.
3: Угу. Но здесь нужно одно только понимать, Гульбарчин Ташбулатовна, что иностранным гражданам все-таки вы вот со стороны госучреждения Хызмат рекомендуете как-то заблаговременно, заранее проверять на например, срок разрешенного пребывания, срок действующей регистрации, чтобы не было ни потом никаких проблем, коллизий с законом, да?
2: Да, конечно.
3: И поэтому вот куда стоит обратиться, где можно эту информацию узнать? Я думаю, вам тоже есть что сказать и к чему призвать иностранных граждан. Или, может быть, их родственников. Вот, например, я же тоже не зря про граждан Узбекистана спросила. Почему? Потому что вот это лето, оно чем тоже как бы было... Вот если, например, мне надо было в чем-то помочь, да, там, например, построить дом или построить сарай, мы, например, привлекали граждан Узбекистана для того, чтобы они все эти работы сделали. А для того, чтобы у нас тоже проблем не было, мы, соответственно, в Центр обслуживания населения обращались для того, чтобы им выдали, как это правильно называется, разрешение, да, или встали они на учет. Я помню, вот показывали мы тоже техпаспорт на дом, чтобы вот это служило основанием для того, чтобы, соответственно, узаконить пребывание граждан Узбекистана здесь, в Кыргызстане.
2: Больше во всех информациях у нас на наших сайте ГУ Кызмат. Эти же информации в МИДовском сайте. Вот МИД тоже у себя на сайте вот этот показывает. Пограничная служба тоже у себя на сайте, да, вот поставили. Департамент туризма мы тоже сейчас, вот как вы знаете, уже сейчас в части вот этой сферы развития туризма. Они тоже от нас запрашивают информации заранее, чтобы туристы знали порядки пребывания. Мы им предоставляем информацию агентства по развитию туризма. И если у кого там, если недостаточно или хотят более еще получить подробнее, у нас 119 колл-центр, как знаете, работает, отвечает на вопросы. И кроме этого, у нас в ГУ Кызмат, на нашем отделе отдела миграции есть номер WhatsApp, который многие туда пишут заранее, которые, кто планирует в Кыргызстан, они могут обратиться на WhatsApp, отправить смс, мы ответим, укажем порядки, вот, сколько дней освобождения, регистрации, дальнейшее продление, всю информацию дадим. Или они могут позвонить нам на телефон.
3: Спасибо вам, Гульбарчин Ташбулатовна, за то, что сегодня пришли в студию прямого эфира и рассказали о тех новых правилах для иностранцев и лиц без гражданства. Вам, уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях была заведующая отделом миграции государственного учреждения Кызмат при управлении делами президента Кыргызской Республики Гульбарчин Турдубаева. Ну а сейчас мы переходим к другой теме нашей сегодняшней программы. Основа для дальнейшего расширения практического сотрудничества. Президент Садыр Джапаров в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки посетил офис StoneX Group в Нью-Йорке и провел встречу с руководством корпорации. Продолжение темы далее.
0: 21 сентября в рамках рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки президент Кыргызстана провел встречу с представителями деловых кругов и бизнес-сообщества США. Встреча состоялась в Нью-Йорке и стала площадкой для прямого диалога о текущем состоянии экономики Кыргызстана, инвест-возможностях и перспективах расширения деловых связей с американским бизнесом. В начале встречи с приветственным словом выступил исполнительный директор. Свои оценки и предложения также представили другие представители деловых кругов Нью-Йорка. Кроме этого, в своей речи президент Садыр Джапаров подробно остановился на мерах по укреплению законности, пресечении деятельности организованных преступных групп и борьбе с коррупцией.
6: Бюджет көтерілді. Мұрда ұшыл бюджетке түшчі ақчаның бардығы ұшыл криминалдар менен коррупционер жетекшілерін чөнтегіне түшпірші. Аның барын біз бюджетке бұрған кезде, азыр ұшының бар бюджетке түші өтаттағы, нақырқы 4 жылда 10%-дан кем болған жоқпыз. İçki дүң продукция өзінде өсуші. Бұйыл, мұна 11.1-ге шығып атабыз. Ұшыл бойдан біз алдыда келе жатқан бір 15 жылға чейін ұшыл бойдан сақтаймыз деген планымыз бар.
0: отмечены о том, что подобные встречи налаживаются, и глава государства отметил, что в предыдущие десятилетия влияние организованных преступностей создавало серьезные риски для бизнеса и препятствовало полноценному развитию экономики. Он подчеркнул, что с 2020 года в Кыргызстане последовательно принимаются меры по устранению влияния криминальных структур и укреплению законности, что создавало более благоприятные условия для защиты собственности, предпринимательской деятельности и инвестиций. Президент подчеркнул, что борьба с коррупцией также остается одним из приоритетов государственной политики. Он отметил, что формирование прозрачных и равных правил ведения бизнеса является важной основой для дальнейшего экономического роста и выразил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшем привлечении американских инвестиций к реализации новых проектов в стране. Также президент Садыр Джапаров 21 сентября в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки посетил офис StoneX Group в Нью-Йорке и провел встречу с руководством корпорации. StoneX Group является крупной американской финансовой группой, представляющей корпоративным, институциональным и государственным клиентам доступ к международным финансовым и товарным рынкам. Компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке осуществляет деятельность через разветвленную международную сеть, а ее акции котируются на бирже NASDAQ. В ходе посещения глава государства знакомился с основными направлениями деятельности StoneX Group, ее международной финансовой инфраструктурой и опытом работы на мировых финансовых и товарных рынках, а также с возможностями компании в сфере обслуживания корпоративных и государственных клиентов.
7: Hocam Odor'un kıyla çakşırtışta. 2023 yılın oktyabr ayında Moody's
0: Джапаров в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился в Нью-Йорке с управляющим директором банка Citibank Стефани фон Фридбург. Citibank является одним из ведущих международных финансовых институтов, представляющих широкий спектр услуг корпоративным клиентам, финансовым организациям и государственным структурам. Банк входит в финансовую группу Citigroup, представленную более чем в 180 странах и юрисдикциях. В рамках встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития финансового и банковского сотрудничества, в том числе в сфере международных расчетов, инвестиционного взаимодействия, расширения доступа кыргызских банков к международной финансовой инфраструктуре. Также отмечен опыт сотрудничества банков Кыргызстана с Citibank при выходе кыргызского финансового сектора на международные рынки капитала. В апреле текущего года государственный Элдикбанк разместил дебютные еврооблигации на сумму $500 миллионов США при участии Citigroup в качестве одного из ведущих организаторов и сделки. Стороны обсудили возможности установления новых и корреспондентских отношений между государственными банками Кыргызстана и Citibank, а также перспективы открытия филиала американского банка в республике. И на этом программа «Кыргызстан» завершена. Сегодня эту программу для вас подготовили я, Эрмек Актанов и Ирина Гимбаева. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции и до скорой встречи!

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Добрый день, в эфире Биринчи радиопрограмма «Курс на развитие», в студии Айдайны Заркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Дороги – это не только асфальт и километры нового покрытия, это связь между регионами, возможность быстрее доставлять товары, развивать туризм, привлекать инвестиции и создавать новые экономические возможности для населения. В последние годы в стране заметно увеличились объемы дорожного строительства и ремонта. Если в 2021 году было построено и отремонтировано всего около 175 километров дорог, то в 2025 году этот показатель достиг уже порядка 1545 километров. В 2026 году работы продолжаются. Речь идет о тысячах километров автомобильных дорог, включая крупные международные и региональные маршруты. Сегодня в программе «Курс на развитие» мы поговорим о том, как меняется дорожная инфраструктура Кыргызстана, какие проекты реализуются сейчас и каким должен быть следующий этап развития дорожной сети страны. А в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела строительства и реконструкции Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Кубанычу Абексултанова. Добрый день, Кубаныч Абексултанович.
2: Здравствуйте.
1: Вот сегодня мы с вами говорим о строительстве дорог, поэтому давайте начнем с такой, скажем так, общей картины, да? Вначале я зачитала о том, что буквально за 5 лет большое количество дорог, вот вообще объем строительства, да, и уровень строительства дорог в Кыргызстане вырос намного. Вот что вы можете сказать по этому поводу, как, насколько работа с тех пор, скажем так, двигается еще быстрее, да, может быть, лучше? Вот расскажите об этом.
2: Здравствуйте, еще раз. С 2021 года в дорожной сфере резко изменилась поток и уложение асфальтобетона, так как в 2021 году было уложено 170 километров, это за один год, а уже в 2025 году это увеличилось на 1545 километров. На сегодняшний день, на 2026 года, 22 сентября, по всей республике было уложено уже 1548 километров. Сравнивая с прошлогодним 2025 годом, на 22 сентября было уложено 822 километров. Разница происходит уже на 700 километров. Рост этого темпа, что увеличилось это, как сказать, уложение, прокладка асфальтобетона, это первое, это финансирование. Финансирование у нас идет по республиканскому бюджету, по мере республиканского бюджета и донорами.
1: Хорошо, вот скажите, пожалуйста, в каком состоянии вообще сегодня находится дорожная инфраструктура страны? И вот вы сказали о том, что раньше намного меньше, да, грубо говоря, почти в 10 раз меньше в год укладывался асфальт, а сейчас это темпы, скажем так, намного улучшились. Вообще за эти годы что именно

0: улучшилась, вот какие отрасли, если говорить о строительстве, например, сейчас работа, она идет намного быстрее, быстрее привлекаются инвестиции, вот по каким-то крупным проектам. Что вы можете отметить, насколько, может быть, была улучшена ситуация и продвинулись вот именно то, насколько проекты быстрее согласовываются, да, может быть, выделяется финансирование и вот, ну, даже это в самой работе, да, скорее всего, видно.
1: Да. Сперва могу сказать, что в первую очередь у нас стоит финансирование. Финансирование идет у нас по республиканскому бюджету, так как в 2021 году у нас практически не было финансирования, так как уже на 2026 год у нас финансирование идет около 96 миллиардов. Это один из причин, чтобы увеличить темп строительства. И второй темп это получается обучение наших строителей по строительству дорог. У нас бывают разные обучения в разных странах мира, так по строительству дорог Япония стоит на первом месте. Сейчас у нас каждый год мы туда отправляем своих людей, чтобы обучаться именно по строительству автомобильных дорог. Это уже второй темп, чтобы это делать по строительству автомобильных дорог, улучшение.
0: Да, давайте мы с вами немного попозже поговорим вообще о кадровом потенциале, да, вот вы сказали, что одно из самых главных это обучать молодых специалистов, и не только молодых, но и действующих, да, тому вообще, каким образом сейчас строятся в дороге в передовых странах. Давайте сначала мы послушаем вопрос от нашего радиослушателя, к нам дозвонились, узнаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
2: Алло.
0: Алло, да, добрый день.
2: Саламатсыздар ба?
0: Саламатсыз
2: Мен
0: ба?
2: мынау жол министрлигине мен келген мейманга бир суроом бар эле да. Урматтуу мейман. Угуп атасыздарбы мени?
1: Ооба, угулуп атат.
2: Алло.
1: Угулуп атат.
2: Алло.
0: Алло, да, мы вас слышим, говорите.
2: Алло. Алло, угулуп атабы?
0: Да.
2: Алло.
0: Добрый день, вас слышно? Да, видимо, со связью какие-то проблемы. Мы надеемся, что наш радиослушатель чуть позже все-таки дозвонится к нам в эфир и сможет задать интересующий его вопрос. Вот давайте мы теперь с вами поговорим вообще о том, что вы сказали, что одно из основных темпов, да, по которым растет строительство дорог, это финансирование и обучение специалистов. Давайте сейчас поговорим немного о финансировании. Смотрите, по планам, да, мы видим, что вообще многие крупные проекты, да, уже за эти годы они, скажем так, получили свое развитие, да, даже если взять дорогу Север-Юг альтернативную, да, она практически была завершена, однако, естественно, там есть все равно небольшая своя опасность, да, над которой, я думаю, что в будущем и сейчас специалисты уже работают. Вот по крупным дорогам, по крупным проектам. Давайте мы с вами остановимся немножечко побольше на именно самих вот этих дорогах и узнаем о том сейчас вообще, как обстоит ситуация со строительством этих дорог. И давайте мы начнем с вами с дороги на южном берегу Исыкуля. Вот Минтранс как раз на днях опубликовали информацию о том, что на 95% работы окончены. Это такая одна из многострадальных дорог, которые долгие годы и буквально кусочками-кусочками строилась, да. Вот сейчас как удалось все-таки достичь такого результата, что все-таки на 95% уже работы были завершены?
1: Хорошо. Автомобильная дорога Балыкчы-Бөкенбай-Каракол протяженность всего составляет 141 километр. Так как работы начались в 2021 году, тогда были уже начаты по параллельному проектированию. Это что идет? Это параллельное проектирование, это идет и проектирование, и тот же момент строительства автомобильной дороги. Балыкчы-Бөкөмө Каракол сейчас уже находится на завершающей стадии. Уложено уже первый слой асфальтобетонного покрытия по всей протяженности. И в кое-каких местах есть неуложенные вторые слоя. Первая причина, затягивающая этого проекта, было подрядчики подводили, кое-какие еще не согласованные с другими ведомствами. И вот так и затянулось.
0: Да, вот до этого, когда тоже к нам приходили представители Минтранса, они говорили, что получилось так, что эта дорога, скажем так, кусочками, да, была отдана разным подрядчикам, и поэтому тоже возникали проблемы, и говорилось даже о том, что вот кусочек, где был дан одному подрядчику, уже все стоит на своих местах, а другой кусок, скажем так, даже и практически работы не были начаты. Вот какая работа ведется с такими подрядчиками обычно для того, чтобы они все-таки выполняли свои обязательства? Это же и нарушение договора, да, и можно, и, грубо говоря, можно и в суд на них подавать за то, что они вот не выполняют такие работы. Вот как обычно все-таки вы добиваетесь того, чтобы подрядчики старались сдавать в срок и все-таки заканчивать объекты должным образом?
1: На данной автомобильной дороге было разделено на 5 участков, есть 5 подрядчиков. Они выполняли свою работу по 5 участкам. Нарушений никаких не было, но были незавершенные вовремя. Там было составлено это штрафные санкции.
0: А вообще были ли, может быть, какие-то у них возникали проблемы свои при строительстве дорог, да?
1: Да.
0: Или все-таки там рельеф, местность, все нормально?
1: Да, рельеф, местность, все нормально, отличная. Там же ровная дорога, не скалистая, во-первых. И во-вторых, сейчас была у нас эта компания одна, мы его исключили, дали уже это китайскому China Road. China Road успел за год уложить это 34 километра.
0: Хорошо, давайте остановимся еще на других дорогах, да, вот тоже недавно, когда Минтранс отправляли нам список дорог, которые сейчас строятся и которые сейчас тоже находятся в приоритете, и вот это дороги, насколько я вижу, получается, Бишкек-Кунтуш-Опоков, например. Вот по этой дороге сейчас какие работы проводятся, на какой стадии она находится?
1: По автомобильной дороге Бишкек-Кунтуш-Опокова у него есть 2 участка. Общая протяженность составляет 12,7 километров. 2 участка разделено на 2. Там сейчас на данный момент ведутся активные работы. Уже на первом участке уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. В конце 2027 года мы уже планируем дать в эксплуатацию этой автомобильной дороги.
0: В конце этого года.
1: В конце 27-го года.
0: 27-го года. Хорошо. Вот сейчас идет активное строительство дорог Лебединовка, ГЭС-5 и вот объездные, да, вот эти дороги. Они, конечно, вы проводите работы совместно и разговариваете совместно с мэрией Бишкека, да, по этим дорогам.
1: Вот. По автомобильной дороге Лебединовка, ГЭС-5 уже завершено 95% на стадии завершения. Мы где-то через месяц дадим в эксплуатацию. Я недавно там был, там уже все уже и первый слой, и второй слой, и разделительные барьерные ограждения, тротуары, все сделано. Только сейчас осталось только освещение и разметки на данный момент. И 4-километровый участок автомобильной дороги Бишкек-Кант. Это, вы же знаете, от Лермонтова до мосты Волна, получается. Там тоже был капитальный ремонт автомобильной дороги. Там уже шестиполосная. На завершающей стадии уже. Мы через месяц дадим в эксплуатацию.
0: Угу. То есть практически через месяц или до конца года, да, скорее всего, многие из дорог будут все-таки да. завершены. Скажите, пожалуйста, вот, например, после того, как все-таки эти дороги откроются, мы видели, что буквально все лето, да, из-за строительства были большие пробки на въезде в Бишкек. Вот после того, как эти дороги завершатся, то у вас такие ожидания есть, что количество пробок вообще станет меньше, не только из-за да. перекрытия, но и вообще в будущем, да?
1: Да, на данный момент на северной объездной автодороге города Бишкек продолжаются активные работы, так как вы же видели там эстакадные мосты
0: да.
1: большие. Там эстакадные мосты, они для чего строятся? Для того, чтобы избежать от пробок, от светофоров. На данный момент сейчас по этой объездной дороге будут строиться 7 эстакадных мостов. И еще мы планируем еще добавить 4 моста. В общей сложности будет 11 эстакадных мостов таких на северной объездной дороге, начиная от Канта до конца объездной дороги, до поста ГАИ на Профсоюзном. Сейчас уже на 34 километра автодороги уже почти уже уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. Там уже у нас работает иностранная компания.
0: Смотрите, вы сказали, что то есть вообще по проекту количество эстакадных мостов было меньше. Вы
1: да.
0: его, получается, в итоге решили увеличить?
1: Да, в итоге. В итоге решили увеличить, уже сейчас же транспортное средство увеличилось намного больше, чем мы думали последние годы из-за этого.
0: Хорошо, а вот что касается дорог Алабуха, Джангы-Базар и Мингурюк-Самаркандек?
1: Там тоже продолжаются строительные работы. По Алабуха, Джангы-Базар, Кировка общая протяженность составляет 100 километров. От 0 до 100 километров, да, протяженность составляет 100 километров. Сейчас уже уложено на 80 километров автодороги асфальтобетонное покрытие, а на 20 уже сейчас идут земляные работы и экскавации. А еще у него есть продолжение. Мы в данный момент уже составили договор с подрядной организацией еще на 72 километра. В общем, сложности мы будем заканчивать до конца 27-28 года 172 километра автодороги. Это только по Алабуха, Джангы-Базар, Кировка.
0: А вообще эта дорога, она вот является тоже одной из связующих, да?
1: Да? Связующих сел Алабуха и Кировка.
0: Хорошо, а вот по другим таким проектам объездная дорога в Чолпон-Ате?
1: Объездная города Чолпон-Ата – это был проект в конце 2025 года. Мы начали эту дорогу. Мы хотели успеть к играм-качельникам, к открытию играм-качельников, так как мы видели, да, какие пробки были. Общая протяженность составляет 15 километров 700 метров. Там многие... Там же скалистое место. Там очень много работы, во-первых. Во-вторых, это новая дорога, строительство новой объездной автомобильной дороги. Чолпон-Ата объездной. Сейчас на данный момент уже на всей протяженности почти уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. Наверное, к следующему году, сезону, к открытию сезона Иссык-Кульской области мы дадим эксплуатацию.
0: Значит, вы планируете к следующему туристическому сезону
1: да.
0: постараться все-таки успеть сдать эти дороги, да?
1: Еще есть это.
0: Да.
1: Объездная дорога города Балыкчы. Мы тоже его недавно только начали. Сейчас уже строят. Сейчас идут земляные работы.
0: То есть вы ее тоже хотите
1: да.
0: к сезону в следующем году закончить? Ага. Хорошо. Что касается дороги Каракол-Эңгилчек, вот какая ситуация обстоит на этой дороге?
1: Каракол-Эңгилчек. Каракол и Ингельчек мы разделили на два участка.
0: Угу.
1: Это получается от 0 до 38 километра. Общая протяженность составляет 38 километров. И еще второй участок от 38 до 143 километров. Это получается протяженность 105 километров.
0: Угу.
1: На данный момент ведутся активные работы, так как скоро зима, будут там туристические зоны,
0: угу,
1: горнолыжному базе. Сейчас идут активные работы по земляным работам. Наверное, в следующем году уже мы будем улаживать асфальт туда.
0: Угу. А Бозучук, Дергалан, это получается, там тоже ведутся строительные,
1: да,
0: работы?
1: Да, там тоже ведутся. Это же скоро же открытие будет Алато Резорт.
0: Угу.
1: Нам была поставлена задача закончить дорогу. Там два дороги у нас.
0: Uh-huh.
1: Один 8,5 километров и вторая 14,5 километров. Бозучук, Шахта, Джиргалан. Там идут земляные работы. Скоро начнут укладывать асфальт.
0: Да, давайте по вот этим дорогам немного отдельно тоже поговорим. В скором времени будет состояться открытие, да, в декабре президент говорил о том, что первый этап уже будет сдан. И вот также недавно, буквально, по-моему, в июле, в июне, да, президент ездил тоже в Алато Резорт и вообще проверял, как сейчас, какие работы сейчас проводятся. Вообще, получается, вот эти дороги, которые ведут к курортам, к ним нужны ли какие-то, может быть, такие особые требования, да, потому что это тоже те места, где, скорее всего, раньше дорог особо и не было, да?
1: Да, там была дорога 5-го категории, сейчас мы делаем уже на 3-ю категорию.
0: 5-я и 3-я категория, это что?
1: Это 5-я категория, это там нету асфальта, во-первых, грунтовая дорога, без дополнительных знаков и барьерных ограждений на особо опасных поворотах. А сейчас уже третья дорога, это будет, во-первых, двухслойный асфальт, барьерные ограждения в аварийно-опасных участках и знаки, предупреждающие безопасности.
0: А вообще, вы же там были, получается, да?
1: Да.
0: Вы можете, так, скажем так, описать, как выглядит эта дорога, потому что, например, для зимнего туризма, да, вообще для туризма важно правильное расположение дороги. Например, те базы, которые находятся недалеко от Бишкека, там тоже могут быть такие разные повороты опасные, да, как вы сказали. А что ожидать тем, кто вот в декабре поедет на открытие? Какие дороги в этом районе?
1: Когда мы составляли проект этой автомобильной дороги, у нас есть в Министерстве транспорта и коммуникации свое отдельное подразделение, подведомственная организация, это называется проектный институт Кыргызжолтрансдолбор, Кыргыздортранспроект. Они нам создают и приготавливают проектную документацию. Проектная документация проходит через государственную экспертизу. Они проверяют именно рельеф, какие повороты опасные, как будет безопасно именно. И в тот же момент согласуются с местными органами властями и ГАИ. С ГАИ тоже согласуются. Вот могу описать, но не могу сейчас.
0: Хорошо.
1: Да.
0: Скажите, вообще, каким образом принимается решение, ну вот если вы немножечко знаете, да, чем-то можете поделиться, о том, каким путем именно лучше строить дорогу. Естественно, это зависит от рельефа, да, потому что, например, кому-то кажется, что лучше бы дорогу вот с этой стороны, да, скажем так, сделали, а в итоге получается то, что она совсем в другом месте. Вот что вы можете сказать на такие высказывания? Вообще это же изучается геологами, да, и другими специалистами, наверное, скорее всего, при помощи каких-то аппаратов.
1: Да. Как я ранее говорил, это у нас вот этот Кыргыздортранспроект, у них там еще есть геологи, топографы, которые измеряют под землей, что есть, какая грунт, какие почвы, например, там, что можно там строить дорогу или нельзя строить. Там у нас везде согласуются с органами местных власти, с архитектурой, с Минтрансом даже, с госэкспертизой, чтобы создать именно такую дорогу, где и куда.
0: Угу. Хорошо, вот по дорогам еще у меня здесь есть дорога Бишкек-Ош, это вот эта вот самая дорога, которая сказали, что открытие перенесли, да, на другой срок. Вот сейчас как изучается, там есть места, которые были камнеопасные, да, и тоже специалисты говорили о том, что в некоторых местах нужно, получается, каким-то образом оградить. Вот, например, мы видели в интернете, после того, как дорога открылась, кто-то выставлял картинки того, что вот в Японии, в других странах специальные какие-то там что-то вроде сеток, да, натягивается, чтобы хоть немного сдержать. Вот как изучается опыт других стран для предотвращения вот камнеопасных участков?
1: Вы имеете в виду автодорога Север-Юг, да, которая новая открылась?
0: Да.
1: Ага. Да, мы открыли, дали в эксплуатацию эту дорогу недавно, только 1 июня, так как работы полностью не завершены. Работа идет и ведутся в активном порядке. Сейчас идут строительство подпорных стенок, именно защищающих от камней, от камнепадов, от снегопадов даже. И в общей сложности сейчас на 11 участках строятся вот эти подпорные стенки, чтобы избежать от камнепадов и закрытия дороги.
0: Значит, участков опасных, камнеопасных там несколько, и сейчас там ведутся работы по установлению вот этих вот подпорных стенок, да? Хорошо, вот тут также есть дорога до нового автовокзала и нового, получается, Ошского рынка, который тоже говорилось о том, что буквально, по-моему, в конце сентября говорили, да, откроется Ошский рынок.
1: Да-да-да. Ведущий к новому Ошскому рынку и автовокзалу продолжение улицы еще Профсоюзной. Этот проект начали недавно, весной. Мы уже выбрали подрядную организацию. Там ведутся сейчас активные работы по строительству моста через реку Бычка. И ведутся активные работы по земляным работам. До открытия мы планируем дать первый слой асфальтобетонного покрытия. А после открытия мы постепенно, поэтапно будем заканчивать весь проект до августа 2027 года.
0: То есть те, кто поедут на новый Ошский рынок, они должны знать, что там пока только первый слой асфальтобетонного покрытия. Хорошо. Вот я до этого упомянула, наверное, это самые крупные проекты, да, и строительство. Что еще я забыла упомянуть? Вот, может быть, вы тоже что-то вспоминаете. Какая важная дорога осталась?
1: Как вам известно, мы закончили проект, ведущий к ущелью Кырчын. Там было у нас 35 километров. Недавно проходили игры кочевников там. Было все завершено и дали в эксплуатацию. Это один из крупнейших проектов. Это 35 километров начали в 2025 году. И еще автомобильная дорога, строительство автомобильной дороги Арашан-Чункурчак. Там уже были выполнены 95%. Сейчас только осталась там разметка и кое-какие предупреждающие знаки тоже.
0: Это получается дорога до как раз тоже турбаз, да?
1: Да, туробъекта.
0: Туробъекта, да.
1: На Рымбаетово тоже продолжаются активные работы. По крупным дорогам на Рымбаетово, Алабуха-Джанвазар-Кировка, Барпы-Сапаровка, Ош-Карасу, Улай-Тала-Гульчо, Кызылташ-Зардалы, Мингорюк, Самаркандек, а также ведущие дороги к туристическим зонам Сарычелек, Арсланбаб и Караалма.
0: Вот дороги, ведущие к туристическим объектам, я помню, тоже президент говорил, что нужно усилить и улучшить именно эту работу, чтобы туристы могли должным образом доезжать до этих объектов. Вот по таким объектам какое было вам дано задание и каким еще объектом вы собираетесь и планируете, может быть, в следующем году, да, тоже начать работы?
1: По туристическим объектам уже мы реализуем все объекты, наверное. Как мы ранее говорили, это Алатау Резорт, ведущий к горнолыжному Алатау Резорт. Арашан Чокурчак мы уже закончили. Кырчин тоже турабект считается, тоже закончили. Туристическую зону, ведущую туристическую зону Сары Челек, Арсланбаб и Каралма. Скорее, в конце этого года мы дадим в эксплуатацию. Еще есть Нарыне, ведущий к туристическому объекту Ташрабат. Там ведутся, сейчас ведутся работы по земляным работам. В скором времени будет уложено там асфальтобетонное покрытие. Общую протяженность составляет 5 километров там.
0: Это до Ташрабата, да,
1: там.
0: Самого? Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день строительство дорог, вот давайте мы поговорим с вами о финансировании. Сколько было выделено средств из госбюджета по международным финансовым институтам, проектам? Вот какие проекты сейчас, откуда финансируются? И вы упомянули, что 96% была выделена такая большая сумма. Это на какие дороги, к каким дорогам она относится, эта сумма?
1: Я извиняюсь, не 96, а 49 миллиардов.
0: 49,
1: да,
0: ага,
1: это
0: хорошо.
1: Я попутал с предыдущим годом. Именно по финансированию, именно из государственного бюджета, госбюджета по стадии капитального вложения было выделено 26 миллиардов 205 миллионов. Из них проекту строительства автомобильной дороги Башхон-Бедель было выделено 17 миллиардов 680 миллионов. Из стабилизационного фонда 4 миллиарда 798 миллионов. Из фонда президента 37 миллионов, и у нас есть свой дорожный фонд, который нам кое-какими путями поступают деньги. Там уже 9 миллиардов 949 миллионов. В общей сложности в этом году уже 49 миллиардов 489 миллионов на сегодняшний день.
0: Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день насколько вообще дорожное строительство зависит от иностранных кредитов и инвестиций? Ну вот крупные проекты, которые полностью финансируются из других источников с помощью других государств, вот как они контролируются?
1: У нас есть в Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики свои подразделения. Это называется Азиатский банк развития, Исламский банк развития и Всемирный банк развития тоже. Всемирка. Они контролируют сами. По поводу их контроля я особо сейчас не могу сказать. У меня нет информации.
0: Получается, внутри Минтранса эти структуры контролируют вот эти все проекты, на которые выделяется
1: проекты,
0: финансирование, да? То есть, вот тоже такой вопрос, что делать, когда качество дороги оказалось не таким хорошим? Естественно, часто появляются новости о том, что если какие-то проблемы на дороге возникли, которая была построена недавно, их должен устранять подрядчик, потому что работы были выполнены не так качественно. Вот по этим вопросам, по качеству дорог, как вы проверяете? Когда принимаете дорогу, вот уже как бы на свой баланс, да?
1: По поводу качества автомобильной дороги, качество автомобильной дороги у нас есть свой лаборатория. Это по качеству дороги своя лаборатория. Там лаборанты именно Керны. Керна, который проходит испытания, именно прожарки, какой асфальт, сколько в составе битум, сколько инертных материалов, они дадут нам заключение, можно принимать или нельзя принимать, хорошее качество или нехорошее качество, мы, смотря на это, будем принимать. А именно, которые, когда уже приняли, и еще вышло дефекты, которые на автомобильной дороге уже разрушены. Это делается за счет подрядчика, потому что в договоре у нас указано, после эксплуатации автомобильной дороги подрядчик обязуется сделать за свой счет, если дорога будет испорчена, за свой счет будет делать до 5 лет.
0: Угу. То есть гарантии, да, да. Обычно гарантии заключаются на до 5 лет сроком, да?
1: Да.
0: Угу. Хорошо, вот тоже вопрос по качеству дорог, который многих волнует, да, обычно жалуются на то, что дороги через какое-то время начинают плыть, и Минтранс, например, ежегодно постоянно говорит о том, что большим грузом, да, запрещено ездить на центральных улицах города, да, например, но мы видим, что время от времени вот такие вот нарушаются, да, сами правила в летнее время, то, что им запрещено ездить. Вот что делать с этой ситуацией? Чаще всего из-за чего может качество дороги пострадать?
1: У нас есть свое подразделение, еще один подведомственная организация. Да, движение большегрузного транспорта оказывает значительное влияние на состояние дорожного покрытия. Особенно это касается случая, когда транспорт движется с превышением допустимой нагрузки на ось автомобильной дороги. При строительстве, в ремонте мы учитываем расчет нагрузки именно с требованием нормативных документов. Но даже качественная построенная дорога со временем под воздействием интенсивности движения, погодных условиях, в том числе тяжелого транспорта, она немножко теряет свое прочность. У нас есть свое, это подведомственная организация именно контроля с транспортными средствами, которые контролируют превышенные допустимость нагрузки именно, да, вот такие контролируем.
0: Хорошо, вот скажите, на сегодняшний день современные технологии, какие используются при строительстве дорог, да, вот насколько вообще подходы поменялись по сравнению с тем, как это было, ну, давайте скажем, лет 10 назад, что такого, насколько технологии сейчас улучшились, и вот это позволяет строить, может быть, дороги не только быстрее, но и качественнее?
1: Да, сегодня применяется и такая новая технология, как ресайклинг. Это технология, при которой существующее дорожное покрытие перерабатывается непосредственно на месте и с добавлением необходимых материалов в зависимости от технологии вяжущих компонентов. Основное преимущество ресайклинга – возможность повторно использовать существующие материалы в одновременное укрепление основания дороги. Это позволяет повысить прочность, долговечность дорожной конструкции, а также в ряде случаев сократить сроки и стоимость ремонтных дорог. Такие новые технологии, как именно ресайклинг.
0: Хорошо, вы до этого упоминали, что сейчас улучшилась работа по обучению специалистов, да, чтобы они узнавали, какие технологии сейчас используются в других странах, вот в Японии, да, например.
1: Да.
0: Вот сейчас есть вот такие вот контакты именно с Японией, да?
1: Да, в прошлом году было отправлено туда именно молодых специалистов по изучению бетонных дорог. Именно так как бетонные дороги, они прочные именно для большегрузных автомобилей, сейчас на данный момент мы в пилотном проекте строим эту бетонную автомобильную дорогу где-то на 3 километра и будем смотреть, как она будет служить нашему Кыргызстану.
0: Бетонная дорога – это на самом деле очень интересно.
1: Да.
0: Вот где вы проводите вот это вот испытание, скажем так?
1: Это испытание в Сахатинском районе.
0: Угу. То есть, получается, вы, она уже построена, да?
1: Да, сейчас строится.
0: Или сейчас строится. Сейчас строят, да. Угу. Какие есть особенности у бетонной дороги перед асфальтированной? Ну вот если у вас есть такая информация, что лучше, почему лучше, может быть, можно строить не только весной, летом, ранней осенью, вот какие могут быть преимущества у такой дороги?
1: Именно у бетонных дорог? Угу. Бетонные дороги можно строить тоже в сезоне, в тепловом режиме, именно зимой нельзя строить, так как и асфальт. Бетонная дорога, она срок службы дольше, чем асфальта. Так как в Японии там же влажность, еще зима там особо не бывает, именно. А у нас четырехсезонный климат. Бетонная дорога очень скользкая в зимнее время. Нам особо нельзя строить бетонные дороги. Именно. Мы поэтому делаем асфальтобетонное покрытие.
0: То есть, а вот это бетонное покрытие вы, значит, для чего изучаете? Для того, чтобы посмотреть, на каких участках можно, да,
1: строить? Да, на каких участках можно строить.
0: Хорошо, вот давайте поговорим теперь про дорожную инфраструктуру. Вот вы сказали о том, что сейчас, например, при строительстве эстакадных мостов, да, и тех дорог, после того, как будет создана вся дорожная инфраструктура, только после этого, получается, вы принимаете эту дорогу на баланс и открываете. Вот по дорожной инфраструктуре, как сейчас обстоит дело именно с этим направлением, и насколько, может быть, тоже оно получило новый виток, да, учитывая то, что у нас есть тоже при Минтрансе, да, как раз производство, изготовление вот таких дорожных знаков.
1: Про инфраструктуру могу сказать, у нас есть своя подведомственная организация, называется производство инновационный центр. Он сам изготавливает дорожные элементы, знаки, свои барьерные ограждения, которые именно делят дорогу, осевую дорогу, называется барьерное ограждение. В общей сложности мы сейчас на данный момент уже 2 года мы уже не закупаем дорожные знаки в соседних странах, только сами производим именно дорожные знаки и барьерные ограждения.
0: Давайте поговорим про другую инфраструктуру при строительстве дорог. Например, вот давайте возьмем Ошский рынок, да, который сейчас есть. Сейчас строится новый Ошский рынок, и какие там предусмотрены удобства, да, потому что на нынешнем, например, мы видим, что тротуары занимаются продавцами, например, где-то, может быть, совершенно отсутствуют скамейки, другая инфраструктура не только для пешеходов, но и для не только для автомашин, пешеходов, но и для, может быть, сейчас очень популярны самокаты, еще какие-то другие средства передвижения. На новом Ошском рынке, давайте и на автовокзале, давайте на этих примерах рассмотрим, какая там сейчас должна быть инфраструктура и вообще на сегодняшний день в мире, что должно учитываться при строительстве объектов. Потому что передвижений становится же больше, да, мототранспорт у нас уже, если раньше были только машины, сейчас самокаты, мотоциклы, скутера, еще какие-то другие средства передвижения.
1: Сегодня при проектировании дорожной инфраструктуры мы должны учитывать всех участников движения, именно не только автомобилистов, но и пешеходов, но и таких самокатов, велосипедистов, пользователей средств инвалидности, инвалидности,
0: да,
1: таких как и самокаты. В первую очередь это безопасные и удобные тротуары. Будет ограждены с этой стороны и с другой стороны.
0: Да, вот с тротуарами у нас большая проблема.
1: Пешеходные переходы будут вести подземные и также и надземные пешеходные переходы.
0: Это получается, где Ошский рынок новый, да?
1: Нет.
0: И автовокзал?
1: В целом говорю, да.
0: Хорошо.
1: Там уже не предусмотрен, там только с двух сторон. Именно хотите про безопасность, Ошский базар строится же на автомобильной дороге, рядом автомобильной дороги Бишкек аэропорт Манас, наверное, видели там. Там будет у нас своя развязка, чтобы не создавать пробку там. Мы со всеми службами были планирование подготовки этого проекта, чтобы там создать развязку транспортного средства, чтобы не ставить там светофоры и так далее, чтобы избежать от аварийных ситуаций.
0: А автовокзал, вот что интересного предусмотрено в этом месте?
1: Автовокзал, там же тоже такая дорога, именно рядом же с Шовским рынком.
0: Да, не рядом.
1: Да.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день что делается для повышения безопасности на горных дорогах и участках, где есть опасность схода камней, лавин, селей, да, и оползней? Вот мы знаем, что обычно ставятся такие тоже бетонные ограждения, да, для того, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций и вот даже в случае аварий на дорогах. Как-то изучается этот опыт, учитывая то, что Кыргызстан это все-таки горная страна, и у нас тоже немало таких участков, даже тех, которые ведут к туристическим объектам, где достаточно опасно, может быть, проезжать.
1: В горных местностях также у нас проводится строительство подпорных стенок, безумно, именно аварийных опасных участков. Сейчас, на данный момент, совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций мы делаем искусственное спущение камней, именно где будут аварийно опасные участки, где падают камни. При строительстве автомобильной дороги сейчас, на данный момент, уже предусматриваются все необходимые элементы. Это про безопасность аварийных опасных участков, барьерные ограждения и знаки, предупреждающие, что есть аварийные участки.
0: Хорошо, вот тоже проблема с тротуарами, да, я тоже про нее говорила. На вот таких крупных дорогах, магистралях, там, где вот предусмотрена, скажем так, другая инфраструктура, не всегда раньше, например, уделялось внимание и такое отдельное место для тротуаров. Сейчас это обязательное. Обязательные условия того, чтобы дорогу приняли, правильно?
1: Да, все верно. Нам сейчас поставили задачу в администрации, именно когда вы будете строить дорогу, и тоже сразу и тротуар. А когда вы раньше строили дорогу без тротуаров, чтобы сэкономить финансирование из бюджетных средств, не было только именно только автомобильная дорога. А сейчас именно... Без тротуаров мы не будем принимать этот объект. Сейчас тротуар именно важен для автомобильной дороги.
0: А есть ли места, где тротуар вот нужно, может быть, пристроить, добавить? Или пока такой вопрос не изучался особо?
1: Да, сейчас мы вот северная сторона Иркутской области. Это Балыкчы, Чолпан-Ата, Корумду. Общая протяженность составляет 104 километров. Там не было предусмотрено тротуаров именно. Даже освещение не предусмотрено было. Была только построена именно дорога. Сейчас мы дополнительно вводим ведомость объемных работ. Добавляем именно тротуары и освещение. Сейчас уже идет работа по проектированию. На следующем году, наверное, уже будем строить тротуары и освещение.
0: А по развитию дорожной инфраструктуры на вот крупных объектах, например, по дороге Север-Юг альтернативной, тоже говорилось, что в будущем, после того, как эту дорогу уже сдадут на постоянной основе, будет создана инфраструктура для туристов, для проезжающих машин. Вот сейчас эти вопросы, наверное, уже тоже понемногу обговариваются, да? И также на других дорогах, где нужна такая инфраструктура, остановки, вот водителям отдохнуть, да, туристам воспользоваться, может быть, душем, да, и вот другими необходимыми.
1: В целом на автомобильной дороге север-юг на данный момент практически ничего нет.
0: Да, пока ничего.
1: Да. Мы сейчас планируем именно, обговариваем с местными органами власти именно построить заправочные станции и именно такие парковки для отдыха именно водителя большегрузных автомобилей. И все, наверное. Сейчас идет подготовка, в дальнейшем будет реализация этого искусственных сооружений и
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сегодня есть ли дефицит специалистов в дорожной отрасли? Вот что вы можете посоветовать, или, может быть, наоборот, в последние годы стало больше специалистов, да, которые все-таки не только доучиваются, но и приходят вот в Минтранс для того, чтобы продолжать свою профессию?
1: На данный момент есть дефицит специалистов дорожной отрасли. Именно многие ребята после окончания профильных учебных заведений приходят в Министерство транспорта и хотят развивать дорожную инфраструктуру. Так как мы их отправляем на именно в объект, чтобы они изучали, как будут строиться дороги, как будут именно по качествам, по дорогам, чтобы они знали, как будут принимать дорогу именно. Молодые специалисты такие практику проходят сперва, потом в министерство идут. Да, сейчас дефицит немножко, но мы работаем над этим, все подтягиваем.
0: А каких кадров именно не хватает? И, естественно, вот нехватка того, что специалистов мало, ложится на плечи тех, кто уже многие годы работает в этой отрасли, да? Каких специалистов не хватает именно?
1: Специалистов-сметчиков, наверное. Именно, я не знаю.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас, на сегодняшний день, какие самые сложные участки дорог вы строите, да, именно с технической точки зрения? Что вот помимо дороги север-юг, которая оказалась достаточно сложной, какие еще дороги, вот, можно сказать, застопорились, да, на какое-то время из-за каких-то неполадок, да, может быть, из-за рельефа, из-за погодных условий? Вот что стопорит иногда строительство дорог?
1: Такие проекты есть. Например, это проект Нарын-Баетуа. Там же строительный сезон меньше, чем
0: чем в других регионах.
1: Там нужно ускорить проектные строительные работы, чтобы успеть до конца сезона. Просто из-за... Вы же знаете, что дорогу строить это не просто так, а нужно строить именно так, по-качественному. Сейчас же качество играет первую роль, поэтому немножко затянулась вот эта дорога на Нарын-Баетуа. Сейчас работаем, в конце 2028 года будет Нарын-Баетуа полностью дадим в эксплуатацию.
0: 2028?
1: В конце 2027 года.
0: В конце 2027 все-таки, да? Хорошо, давайте вот, скажем так, немного подводя итоги, скажите, какие дороги все-таки до конца этого года, какие объекты вы планируете еще сдать, может быть, напомним, да, и скажем так более, чтобы было понятно.
1: До конца этого года мы планируем дать объекты именно... Мы уже дали в эксплуатацию Лебединовка ГЭС-5, 4-километровый участок дороги Бишкек-Кант, ведущий к ущелью Кырчин, автомобиль, строительство автомобильной дороги Арашан Чункурчак, Балыкчы Бөкөмө Каракол, Корумду Балбай Баатыр. Из крупных только такие, а остальные уже мелкие.
0: Хорошо, скажите, какие планы у вас еще стоят перед вами, может быть, уже на следующий год? Что сейчас вы можете уже как бы называть по проектам, которые вы должны завершить, сделать, или, может быть, что вы должны еще сделать по вашим планам?
1: Есть проекты, которые не будут завершены в 2026 году. Мы планируем завершить их в начале 2027 года и планируем именно достроить в первую очередь именно ведущие дороги к туристическим объектам и еще соединяющие дороги между селами, закончить все в общей сложности по всей республике. Закончить эти дела. Особых поручений нет, но есть объекты, которые нужно достраивать.
0: Хорошо, скажите, вообще, каким образом погодные условия вообще весной и летом влияют на сами дорожные работы? Например, вот те люди, которые, может быть, не знают, как строятся дороги, да, и что для этого нужно, получается, бывает временами в социальных сетях, например, это касается Бишкека, да, и не только Бишкека, публикуют фотографии, говорят о том, что вот здесь уже около недели вроде и погода хорошая, все хорошо, но около недели здесь не рабочих, просто техника стоит. Вот с чем могут быть связаны вот именно такие простаивания, да, скажем так, может быть, дополнительное изучение каких-то
1: дорожных элементов,
0: что может вот остановить на неопределенный срок или даже на несколько дней строительство?
1: При строительстве сталкивается любые ситуации, так как из земли бывают именно пучины, выходят из-под землей, находится, например, вода, там нужно сделать особенную корректировку земельного участка, так как мы не должны же сразу вот так кладывать сверху, чтобы быстро закончить. Нужно именно смотреть на качество автомобильной дороги и прохождение государственной экспертизы. Повлияет ли? Не повлияет, наверное, погода, но в зимнее время нельзя строить именно автомобильную дорогу, так как вы знаете. Именно влияние погодных условий – это весной это селевые потоки в основном. Селевые потоки затрудняют работу при строительстве автомобильной дороги.
0: Ну, такие случаи уже бывали, да, получается?
1: Да, бывали. И...
0: По-моему, на юге, да, тоже дорогу размывало и приходилось потом
1: обратно строить, да.
0: Хорошо, вот тоже еще один такой интересный вопрос. Буквально на днях тоже в соцсетях появилось такое видео, где машина проехала по свежеуложенному асфальту. Вот нарушения и как-то мешают строительству дорог. Вот даже таким образом. Получается, машина проехала, и уже там, скорее всего, остался какой-то свой след. Да? Вот что, бывают ли такие случаи, когда мешают строительству дорог, и вот потом, получается, приходится работу переделывать? Да, скорее всего, или доделывать.
1: Да, такие моменты бывают. Именно это видео было, сами знаете, наверное, на объекте Бишкек-Кунтушопохо. Пока асфальтобетонное покрытие не прошло необходимый процесс уплотнения и не остыло до требуемого состояния, движение по нему абсолютно запрещено. Да, бывают именно такие люди, которые хотят доехать до того места и вот так мешает нашим строительным работам. Можно доделывать работу, как нужно закончить срок, именно эту дорогу.
0: И только если вся дорога, получается, будет завершена и асфальт, как вы сказали, должным образом остынет, да?
1: Да.
0: Только потом нужно
1: движение. Можно...
0: движение. Да. Обычно сколько дней уходит на то, чтобы асфальт пришел в порядок? Потому что кому-то кажется, что дорога вроде готова.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ғанг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия. Гидарели амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
18: Тәрәтінің Түркия үні радиосынан қырғызша берілерді ұқтыңыздар, бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана, аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыдар. Алеми Түрксат 4-та, Хатфорд, Галакс 19, Спутник өткіргіштері дүйінегі толқын таратуда. Біздің ұқтыруларды ертең саат 8-ден 8.30-ға чейін интернеттен қайталап ұғаласыдар. Ошондо эле trtkyrgyz.com веб-парағымызға бардық маалыматтар жайғаштырылады. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Тарытынын кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. Тарытынын кыргызча берүүсү.

Адылбека Касымалиева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, а также с руководителями ряда компаний и организаций. Кроме того, глава Кабинета министров посетит пятую всемирную выставку цифровой торговли. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев принял участие в национальном фестивале кибербезопасности «Cybernomad Fest 2026», который проходит в Бишкеке. В мероприятии принимает участие более 700 представителей госорганов, органов местного самоуправления, финансового и банкового сектора, телекоммуникационных и IT-компаний, образовательных учреждений, международных организаций и экспертного сообщества. Одним из ключевых мероприятий фестиваля стало первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения информационной и кибербезопасности. В ходе заседания рассмотрены вопросы взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления, оценки актуальных угроз, а также совершенствования механизмов координации в сфере информационной и кибербезопасности. В рамках фестиваля проходят тематические панельные сессии, технологическая выставка и практические киберучения. В финальном этапе соревнований по кибербезопасности принимает участие 11 команд, прошедших 2 отборных этапа. Фестиваль направлен на развитие профессиональных компетенций, обмен практическим опытом и укрепление взаимодействия между госорганами, бизнесом, экспертным и профессиональным сообществом в сфере информационной и кибербезопасности. В Нью-Йорке открывается масштабная общая дискуссия Генеральной Ассамблеи ООН. Тема дебатов – восстановление доверия. Главы государств уже съезжаются в США на 81-ю встречу для обсуждения ключевых международных проблем в области безопасности, геополитики и экономики. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров выступит в начальной части программы открытия и впервые в качестве лидера страны, избранной вне постоянные члены Совета Безопасности ООН. Дебаты Генассамблеи ООН в соответствии с традицией, зародившейся в первые годы существования организации в конце 40-х годов прошлого века, всегда открывает Бразилия. То есть первым на трибуну поднимется Лула да Силва, а уже затем свою речь произнесет лидер принимающей страны Дональд Трамп. В утренней программе открытия примут участие такие мировые лидеры, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани, король Иордании Абдалла II и президент Кыргызстана Садыр Джапаров. Общие дебаты являются центральным событием Генеральной Ассамблеи ООН и продлятся до 26 сентября. Эксперты ожидают, что лидер нашей страны затронет в своем выступлении вопросы глобальной стабильности, подчеркнет необходимость скорейшего разрешения вооруженных конфликтов, привлечет внимание общественности и мировых лидеров к проблемам горных стран, которые больше других ощущают на себе последствия климатических изменений. Продолжаем наш выпуск и к другим темам. В Кыргызстане за 2024 и 2026 годы в рамках проекта 100 промышленных предприятий введено в эксплуатацию 281 предприятие. Привлечено более 2 миллиардов долларов инвестиций, создано около 28 тысяч рабочих мест. До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще 47 новых промышленных предприятий. Основные направления: переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, строительных материалов и фармацевтической продукции, а также развитие энергетики и логистики. Целью проекта является развитие отечественного производства, увеличение объемов переработки сырья, выпуск импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, создание новых рабочих мест. Автомобильные пункты пропуска Иркиштам и Торугард на кыргызско-китайской границе временно приостановят работу в конце сентября и начале октября. Об этом сообщила пограничная служба. По информации китайской стороны, ограничения связаны с празднованием в Китае праздника середины осени и национального дня КНР. Оба пункта пропуска будут закрыты в следующие периоды: с 22:00 25 сентября до 8 часов утра 26 сентября. Также с 22:00 1 октября до 8 часов утра 4 октября текущего года. В указанные периоды пропуск граждан и транспортных средств через Иркиштам и Торугард осуществляться не будет. И в завершение выпуска о погоде.
Как сообщает Кыргызгидромет, ночью

0: Генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

Вы слушаете Беринчи радио. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакыт Шурахманов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня, 22 сентября, принял участие в открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящих в Нью-Йорке. Перед началом дебатов состоялась церемония приветствия главы государств генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. На открытии дебатов принимают участие главы государств и делегации из 193 стран мира. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН была открыта под лозунгом «Восстановление доверия», «Управление преобразованиями», «Организация Объединенных Наций, работающая на благо каждого». Президент Садыр Жапаров выступит в первый день дебатов Генеральной Ассамблеи ООН. Его выступление ожидается сегодня вечером, ориентировочно в 21:00 или в 22:00 по времени Бишкека. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале НТРК и на страницах социальных сетей. Под председательством государственного секретаря Кыргызстана Арслана Койчиева состоялось заседание Организационного комитета по проведению, выборам и координации делегатов очередного пятого народного курултая. Об этом сообщает администрация президента. В ходе заседания члены оргкомитета обсудили ключевые вопросы организационно-технического обеспечения предстоящего мероприятия. Отдельное внимание уделено соблюдению установленного порядка и прозрачности процедур избрания делегатов. Отмечено, что на очередной пятый народный курултай на основе распределенных квот будут избраны 700 делегатов из 7 областей страны, городов Бишкек и Ош, представительств этнических групп и трудовых мигрантов за рубежом. По итогам заседания госсекретарь Арслан Койчиев подчеркнул необходимость своевременного и качественного выполнения всех запланированных организационных мероприятий руководителями государственных органов и полномочными представителями президента Кыргызской республики в областях. В Бишкеке состоялась научно-практическая конференция предпринимателей.

0: создать для бизнеса, чтобы предприниматели могли расширять производство, внедрять новые решения и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. О целях встречи и основных вопросах, которые сегодня находятся в центре внимания, говорит директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики Шумкарбек Адильбек Улу.
1: Мы сегодня хотим обсудить самое важное – это интенсивные факторы роста, такие как производительность труда. Сегодня, к сожалению, по статистическим данным, производительность труда ежегодно растет на 4-5%. Это оказывается относительно меньше, чем другие страны в Центральной Азии и в странах СНГ. Поэтому нас это тревожит. Мы считаем, что мы это должны взять во внимание, это обсудить. И поэтому как раз мы проводим научно-практическую конференцию, где собрали представителей сферы науки, представителей государственных органов, представителей бизнеса, где каждый из них выскажет, расскажет свое мнение про свои инициативы, как поднять производительность труда в Кыргызской Республике.
0: Повышение производительности труда напрямую связано с тем, какие отрасли экономики получают развитие и насколько эффективно в них используются современные технологии. Для Кыргызстана этот вопрос особенно актуален в секторах, которые формируют рабочие места, обеспечивают внутренний рынок и имеют потенциал для дальнейшего роста, отметил директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики Шумкарбек Адильбек Улу.
1: Если так рассмотреть статистически, то традиционные наши отрасли, которые привлекают больше рабочих сил, это сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственных продуктов, строительство, сфера услуг, обрабатывающая промышленность. То есть это те традиционные отрасли, где мы должны провести ряд мероприятий, за счет которых мы получим увеличенную производительность труда. Почему сегодня она на таком уровне, сегодня представитель нашего института в рамках своего доклада расскажет. Помимо этого, мы также хотим, чтобы в Кыргызстане появились новые отрасли, уже относительно уже, которые с большой производительностью труда, такие как это IT-технологии, то есть это в том числе и разработка софта, это и разработка так называемого железа, как это говорят, робототехника или того оборудования, которое помогает в этой сфере.
0: Одним из таких направлений остается сельское хозяйство. Аграрный сектор традиционно занимает важное место в экономике страны, а его развитие связано не только с объемами производства, но и с эффективностью использования земли, техники, технологий и труда. Доктор экономических наук профессор Ахазбек Абдурашитов отмечает динамику развития этого сектора.
2: Сильное сейчас получило развитие сельское предпринимательство. Это что значит? Большие возможности по переработке выращенной продукции, по созданию различных сервисов, по продаже, по, допустим, химсервис, ветсервис, другие. Закон позволяет, кто хочет работать, будет работать, созданы все законодательные условия. То человек должен стараться, чтобы хорошо жить, надо хорошо работать.
0: При этом увеличение производительности труда зависит не только от решений на уровне отдельных отраслей. Важны и условия, в которых работает сам предприниматель, доступ к технологиям, квалифицированным кадрам, финансированию и новым инструментам для развития бизнеса. Предприниматель Мырзабек Орунбаев отметил, с чего, по его мнению, необходимо начинать повышение производительности труда.
3: В первую очередь обращать внимание на технологию, на автоматизацию всех процессов. И самое главное, мы должны внедрять в производство самые передовые технологии. То есть на сегодняшний день, вот наш, допустим, даже рядом Китай, это очень показатель, и мы, в принципе, можем просто копировать то, что у них достигнуто, и транслировать здесь у нас. Это, в свою очередь, даст нам стабильное продолжение вот той развития, которую мы сейчас наблюдаем, вот от 10-11% в год, это на самом деле очень много. Но чтобы его сохранить в долгосрочной перспективе, мы все-таки должны постоянно повышать производительность труда.
0: Еще один фактор роста – внедрение инноваций. Для бизнеса это возможность не только создавать новые продукты и услуги, но и менять уже существующие процессы, повышая их эффективность. Одним из таких инструментов должен стать проект «Инновационный центр». Его участники смогут проходить 2-месячные акселерационные программы, рассчитывающие рассчитанные в том числе на развитие бизнес-инкубаторов. О возможностях проекта говорит заместитель директора государственного учреждения «Инновационный центр»

0: Нуртилек Качиков.
1: Мы подготовили проект положения, где он утверждается постановлением Комитета министров. И ссылаясь к этому, мы утвердили тоже положение проекта, где мы будем проводить двухмесячные акселерационные программы именно для бизнес-инкубаторов и для новых начинающих стартаперов. На основании конкурса могут участвовать все студенты Кыргызской Республики, также региональные представители, у которых есть новые инновационные проекты. В связи с этим, может они обращаться к нам в инновационный центр. Он находится по адресу Иркендик, 58А.
0: Таким образом, вопросы развития предпринимательства сегодня рассматриваются сразу в нескольких направлениях. От совершенствования государственной поддержки и условий ведения бизнеса до внедрения инноваций и повышения эффективности труда. Важно и взаимодействие между государством, бизнесом, научным сообществом и экспертами. Именно такой обмен мнениями, как отметили участники конференции, позволяет не только определить существующие проблемы, но и сформировать практические предложения. Канат Султакеев, Биринчи радио. Минэкономики представила план мероприятий Кабмина по стабилизации цен на товары и услуги на 2026-2027 годы. Он предусматривает импорт скота и пшеницы, строительство складов, поддержку сельхозпроизводителей и сдерживание расходов на топливо. Цель – удержать инфляцию в 2027 году в 7,7% и 8,5%. Подробности далее в материале Айдай Назаркуловой.
2: Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики представило план мероприятий Кабмина по стабилизации цен на товары и услуги на 2026-2027 годы и направлен на обеспечение макроэкономической и продовольственной стабильности, защиту реальных доходов населения, недопущение спекулятивного роста цен на социально значимые товары. По данным Минэкономики, без дополнительных мер рост цен в следующем году может составить 8,7% и дойти до 9,5%. Среди основных рисков это внешние экономические потрясения, изменения мировых цен и логистические ограничения. Главный специалист сектора анализа ценообразования Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Айдин Турсунбеков рассказал о разработанном плане.
3: Проект плана также разработан во исполнение решения, принятого в рамках протокола Кабинета министров Кыргызской Республики номер 199 от 5 августа 2026 года. Необходимо отметить, что данный план предусматривает комплексный подход к вопросам стабилизации цен. Наша задача заключается не только в том, чтобы реагировать на уже произошедший рост цен, но и заблаговременно принимать меры, которые позволят снизить риски резких ценовых колебаний. Одним из основных направлений является обеспечение внутреннего рынка достаточным объемом продовольственных товаров. Чем больше продукции представлено на рынке и чем стабильнее ее поставки, тем меньше вероятность возникновения дефицита и необоснованного роста цен. В этой связи большое внимание уделяется поддержке отечественного сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Предусматриваются меры по развитию животноводства, птицеводства, увеличению производства зерновых, кормовых и масличных культур, а также расширению переработки сельскохозяйственной продукции. Для нас важно постепенно увеличивать объем продукции, производимой внутри страны. Это позволяет снижать зависимость внутреннего рынка от внешних поставок и делает нашу экономику более устойчивой к изменениям мировых цен.
2: Согласно плану, ОАО «Кыргызагрохолдинг» планирует импортировать из Казахстана, Белоруссии и России не менее 20 тысяч голов крупного рогатого скота. По расчетам Минэкономы, это позволит дополнительно получить не менее 2,7 тысяч тонн мяса и улучшить племенную базу животноводства. Также намерены создать 100 точек прямой продажи мяса и других продуктов питания без посредников. Для увеличения производства кормов планируется расширить посевы кукурузы на 10 тысяч гектаров. Минсельхоз должен провести разъяснительную работу с фермерами. Для обеспечения внутренних потребностей страны мукомольные предприятия должны поставить 700 тысяч тонн пшеницы из Казахстана и России для хранения. Зерен мукомольщикам предлагают построить 10 новых зернохранилищ общей вместимостью 100 тысяч тонн. На эти цели планируют предоставить 1 миллиард сомов льготных кредитов. Айдин Турсунбеков подробнее об остальных пунктах плана по стабилизации цен.
3: Особое внимание уделяется развитию складской и логистической инфраструктуры. Речь идет о создании современных условий для хранения продовольствия, зерна и сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются меры по сокращению лишних посреднических звеньев между производителем и конечным потребителем. Чем короче путь продукции от производителя до покупателя, тем меньше дополнительных расходов включается в конечную стоимость товара. Поэтому важное значение имеет развитие прямой реализации отечественной продукции. Отдельный блок мер направлен на снижение затрат производителей и предпринимателей. Это поддержка сельхозпроизводителей, доступ к льготному финансированию, развитие переработки и меры, позволяющие снизить влияние роста транспортных и производственных расходов на конечную цену продукции. Большое значение имеет постоянный мониторинг ценовой ситуации. В целом, предлагаемый план охватывает весь путь формирования цены от производства и закупки сырья до хранения, транспортировки и реализации продукции конечному потребителю. Главная цель всей этой работы – обеспечить стабильность внутреннего рынка, доступность основных товаров для населения, защитить реальные доходы граждан и максимально снизить влияние внешних экономических факторов на уровень цен в Кыргызской республике.
2: Согласно плану, в Ошской, Чуйской, Джалабадской и Сыкульской областях планируют построить по одному комплексному птицеводческому предприятию. Для развития молочной отрасли планируется создать 50 молокоприемных пунктов на отдаленных пастбищах. На эти цели предусмотрено 35 миллионов сомов. Кыргызстан также зависит от импорта ГСМ, поэтому рост закупочных цен на топливо увеличивает расходы на перевозки и производство товаров, в том числе продуктов питания. Планируется провести работу и по этому вопросу. Доктор экономических наук Толенбек Абдыров отмечает, что такой план нам был необходим.
4: Ну, бизде мындай болот атты. Азыркы учурда 34 миллиард.
5: 34 миллиарда – это ведь не просто деньги, это средства, направленные на поддержку необходимых отраслей. В первую очередь, государством будут приниматься меры по их поддержке, потому что мы видим, что сейчас растут цены, в частности, на продукты питания и другие товары. Поэтому необходимо использовать возможности, которые есть у нас в сельском хозяйстве. То, что мы можем производить сами, нужно производить и предлагать населению. Чем больше продукции мы будем производить на своей земле, развивать собственное сельское хозяйство, тем больше сможем обеспечить себя необходимыми продуктами. И тогда появится возможность обеспечивать население продукцией по более доступным и полноценным ценам. Сейчас мы видим, что в определенные периоды нам даже не хватает собственного мяса, потому что оно вывозится и продается. Бывает, что предприятия, занимающиеся производством мяса, не получают достаточной прибыли, им не хватает финансовых средств. В результате многие хозяйства сокращают производство, и иногда продукции не хватает уже для внутреннего рынка. Создание такого плана нам было необходимо.
2: Вместе с тем, необходимо понимать, что Кыргызстан является открытой экономикой, и многие факторы, влияющие на цены, формируются за пределами страны. Это мировая стоимость продовольствия и топлива, транспортные расходы, ситуация на рынках стран-партнеров, логистические ограничения и другие внешние факторы. Поэтому еще одним важным направлением плана является обеспечение стабильных поставок тех товаров и сырья, которые необходимы внутреннему рынку. В случае необходимости предусматривается своевременный импорт отдельных видов продукции, чтобы не допустить возникновения дефицита. Айда Инзаркулова, Биринчи Радио.
0: В Бишкеке 22 сентября на площадке Жаштык-Арена прошел национальный фестиваль кибербезопасности, который объединил более 700 участников. Одним из ключевых событий стало первое заседание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения информационной и кибербезопасности. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Участники рассмотрели актуальные угрозы информационной безопасности, вопросы обмена информацией между ведомствами и дальнейшем развитии механизмов координации. Темы далее.
6: Одним из ключевых событий программы стало первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения информационной и кибербезопасности по обсуждению эффективного взаимодействия госорганов и органов МСУ по вопросам информационной и кибербезопасности, оценки актуальных угроз и дальнейшего развития механизмов координации в сфере информационной и кибербезопасности. Основным организатором CyberNomad Fest 2026 выступает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской республики. Фестиваль реализуется при активном участии и организационном партнерстве Национального банка Кыргызской республики, программного офиса ОБСЕ в городе Бишкек. Такое партнерство отражает общий подход к развитию кибербезопасности, объединение возможностей государственного сектора, бизнеса, технологического и экспертного сообщества, а также международных партнеров, говорит специалист информационной безопасности Национального банка Кыргызстана Азамат Теленбаев.
7: В данном мероприятии первая зона направлена на выставку, проходит экспозона, где наши местные компании, также международные компании показывают самые лучшие решения по кибербезопасности. И еще параллельно проходит киберучение, где наши молодые специалисты соревнуются между собой. Это третий тур, финальный тур. Также будет у нас конференция, где будут обсуждены самые весомые вопросы по кибербезопасности. Данное мероприятие полностью посвящено кибербезопасности, и цель нашего мероприятия – поднять кибербезопасность, тем самым улучшить, снизить уровень мошенничества, также негативные последствия киберугроз.
6: В этом году фестиваль объединил более 700 участников. На одной площадке были представлены государственные органы, субъекты критической информационной инфраструктуры, банки и финансовые организации, телекоммуникационные и IT-компании, образовательные учреждения, международные организации и специалисты в области кибербезопасности. Программа фестиваля объединила 4 взаимодополняющих направления: форум с панельными сессиями Cyber Conference, технологическую выставку Cyber Expo, практические киберучения Cyber Nomad CTF и Networking Hub для профессионального общения и делового взаимодействия. В ходе своего выступления первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев особо отметил, что данный фестиваль направлен на развитие компетенций, обмен практическим опытом и укрепление взаимодействия между государственными органами, бизнесом, экспертным и профессиональным сообществом в сфере информационной и кибербезопасности.
8: А 44 жылда экономика норточо жылдык өсүү темпи 10.12% түзүп, ал эми 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүн продукциянын номиналдык көлөмү 2 триллионго сомго жетти. 5 жылдын ичинде экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге өсүп, адам башындагы ички дүн продукция, эгер де 2020 жылы 1230 АКШ доллары болсо, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 3080 долларга чейин өстү.
6: Также в рамках фестиваля прошел Cyber Conference, форум с панельными сессиями, объединивший представителей государственных органов, банковского и финансового сектора, телекоммуникационных и IT-компаний, экспертного сообщества и международных организаций. В центре дискуссии – защита государственных информационных систем и критической информационной инфраструктуры, противодействие современным киберугрозам, безопасность финансового и телекоммуникационных секторов, подготовка специалистов и развитие национальной кибербезопасности, говорит генеральный директор одной из компаний Кубаныш Шатимиров.
9: Цифровая страна невозможна без кибербезопасности. Это задача, которую государство и бизнес сегодня решают вместе. И прежде всего через развитие людей и их профессиональные навыки. Поэтому Cyber Nomad Fest – это и соревнование, и конференция, и место для встречи. Мы хотели собрать в один день специалистов информационной безопасности, IT-компаний, экспертов, участников соревнований и тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Отсюда и формат. Это и CTF, это и форум, это и большая экспозона.
6: Добавим, что формат панельных сессий позволяет не только представить экспертные позиции, но и обсудить практические вопросы, обменяться опытом и обозначить направление дальнейшего взаимодействия между государством, бизнесом и профессиональным сообществом. Cyber Nomad Fest 2026 призван стать ежегодной национальной площадкой для развития профессиональных компетенций, обмена практическим опытом, подготовки новых специалистов и укрепления киберустойчивости Кыргызской Республики.
0: Знает о мерах по предупреждению коррупции, способах сообщения о коррупционных правонарушениях и предусмотренной законом ответственности. Эти вопросы изучают в рамках нового исследования уровня антикоррупционной информированности населения. Опрос проводится Институтом нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции. Участие в нем добровольное и анонимное. Далее подробно. Исследование проводится во исполнении плана мероприятий государственной программы антикоррупционной миграционной информационной политики Кыргызской Республики на 2026-2027 годы. Его основная задача – получить объективную картину того, насколько граждане информированы о мерах по предупреждению и противодействию коррупции, знают и куда и как сообщать о возможных коррупционных правонарушениях, а также какая ответственность предусмотрена за такие нарушения. Главный эксперт Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызстана Кылбек Сарбагышев рассказал Биринчи Радио о том, какие задачи ставятся перед исследованием.
10: Основная цель опроса – это определить, насколько граждане информированы по вопросам противодействия коррупции. В частности, исследуется, знают ли граждане, куда и каким образом обращаться при столкновении с проявлением коррупции, какая ответственность предусмотрена за коррупционное правонарушение, готовы ли они сообщать о фактах коррупции и как оценивать проводимую государством информационно-разъяснительную работу.
0: Опрос проводится в онлайн-формате. Полученные ответы будут использоваться в обобщенном виде для подготовки аналитического доклада и разработки предложений по совершенствованию государственной антикоррупционной информационной политики. При проведении исследования важно обеспечить широкий охват населения, в том числе жителей городов и сел, представителей разных возрастных и социальных групп. Отдельное внимание уделяется тому, что результаты исследования должны показать не только уровень информированности граждан, но и их отношение к коррупции и готовность сообщать о ее проявлениях, продолжит главный эксперт Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Кыргызстана Акылбек Сарбагышев.
10: По итогам опроса предполагается выявить основные проблемы в уровне информированности населения, а также направления, по которым существует недостаток информации. Полученные данные будут проанализированы в обобщенном виде, и на их основе будет подготовлен аналитический доклад. По результатам исследования будут разработаны предложения по совершенствованию антикоррупционной информационной политики, правовой разъяснительной работы и механизмов доведения информации до граждан. Для нас особенно важно узнать реальное мнение граждан, поэтому участие в опросе является добровольным и анонимным, а полученные ответы будут использоваться исключительно в обобщенном виде.
0: Участие в исследовании остается добровольным и анонимным. Организаторы рассчитывают получить данные, которые позволят определить, какие направления антикоррупционной информационной работы требуют дополнительного внимания. При этом противодействие коррупции включает не только информирование населения, но и практические меры по выявлению нарушений, расследованию соответствующих фактов и возврату государству незаконно выведенного имущества. О практической стороне этой работы говорит член антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Радик Шабданов.
11: Сегодня продолжается борьба с коррупцией. За последние 5 лет в рамках этой работы было выявлено множество случаев незаконной продажи земель, зданий, в том числе детских садов, которые перешли в частные руки. По каждому из этих фактов проводилось расследование. Дела рассматривались в суде, и имущество возвращалось государству. Кроме того, к ответственности привлекаются участники преступных групп и связанные с ними коррупционеры. Президент поставил четкие задачи по искоренению коррупции. Сегодня действуют и применяются на практике законы, которые раньше не позволяли привлекать отдельных лиц к ответственности.
0: Таким образом, исследование должно показать, насколько граждане знают о своих возможностях и механизмах участия в предупреждении коррупции. Полученные данные планируется использовать при подготовке аналитического доклада и дальнейших предложений в сфере антикоррупционной информационной политики. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
12: С 23 сентября в Кыргызстане вступает в силу новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом рассказала заведующая отделом миграции госучреждения Кызмат Гульбарчин Турдубаева в эфире Биринчи Радио. При регистрации иностранцев начнут учитывать площадь жилого помещения. На одного человека должно приходиться не менее 12 квадратных метров. Норма установлена с учетом требований жилищного кодекса. Далее подробно.
13: Ограничения не будут распространяться на близких близких родственников собственника жилья. При расчете также не будут учитывать иностранцев, срок регистрации которых уже истек. Для регистрации потребуется согласие владельца жилья. Если он не может обратиться лично, необходимо предоставить доверенность или нотариально заверенную согласие. Собственник также может зарегистрировать иностранца онлайн через личный кабинет. Еще одно изменение касается медицинского страхования. При продлении регистрации иностранных граждан необходимо будет предоставить медстраховку. Новые требования вводятся и для работающих в Кыргызстане граждан России, Казахстана, Белоруссии и Армении. При продлении регистрации на срок более 90 дней им потребуется предоставить сведения о начислении налогов. Если при первом обращении таких сведений нет, регистрацию продлят на 60 дней, чтобы человек мог предоставить необходимую информацию. После этого срок пребывания можно будет продлить до 1 года. Зав. Отдела миграции госучреждения Кызмат Гульбарчин Турдубаева.
14: У нас ряд государств, которые в Кыргызстан прибывают только на основании визы. Заранее полученная виза, это визовый режим называется. Есть у нас государства, которые могут въехать без визы на срок пребывания или до определенного срока. То есть в рамках межправительственного соглашения, которое определяется срок безвизового режима, или односторонний Кыргызстан со стороны нашего государства сами определили для граждан иностранных государств, чтобы они могут здесь пребывать без визы. То есть вот с кем у нас имеется визовый режим. Если вот завтра, кстати, у нас вступает в силу это постановление, и если до 23 сентября иностранные граждане, которые здесь находятся с визой, после продления визы они обязаны были в течение 3 рабочих дней, несмотря на сроки действия регистрации, да, у них еще впереди есть визы, они обязаны были обратиться за регистрацией.
13: Регистрация иностранцев и лиц без гражданства как в офлайн, так и в онлайн формате осуществляется после въезда на территорию Кыргызской Республики и не позднее последнего дня, в течение которого лицо вправе находиться в стране без регистрации. При наличии у иностранца нескольких гражданств регистрации ее продления осуществляется по одному иностранному паспорту, тому, по которому осуществлен въезд в Кыргызскую Республику. Исключение предусмотрено в случае обмена паспорта. Регистрация осуществляется по фактическому адресу пребывания, указанному в ходатайстве принимающей стороны. Также адресом может быть жилое помещение, общежитие, пансионат, гостевой дом, хостел, либо иное помещение, соответствующее установленным требованиям.
14: По обращению граждан, по возникшим проблемам, которые у нас в зонах обслуживаются, мы вот это все анализируем, мониторим. И в конце, вот то, что хотя бы раз в год или два года, мы вносим изменения, дополнения в это в наших нормах. Здесь может быть, которые мы упрощаем, где-то мы иностранным гражданам даем возможности, чтобы продлить проживание, пребывание, или где-то уже более контролирующие порядки, что они могут здесь находиться, что на законном основе, да?
13: Продление регистрации осуществляется на основании документов, подтверждающих право на пребывание в Кыргызской Республике с учетом цели пребывания. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
12: Айбек Джунушалиев ознакомился со строящимися объектами и дорогами в городе Бишкек. Мэр города Бишкек посетил сквер на улице Тоголок-Молдо, где состоялось открытие благоустроенной территории, ознакомился с ходом работ на рынке Мадина и строительством дороги у рынка Дордой. Также состоялась церемония передачи техники муниципальному предприятию «Тазалык». Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
2: Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев ознакомился со строящимися объектами и дорогами в городе Бишкек. В рамках пресс-тура Айбек Джунушалиев посетил ряд объектов и улиц города. В частности, он побывал в сквере по улице Тоглок-Молдо, где состоялось открытие благоустроенной территории с эко-домами и современным туалетом. Айбек Джунушалиев рассказал, как проходила реконструкция сквера.
15: Граждане, горожане, молодые бизнесмены, которые делают свой вклад в развитие города, и от них поступило предложение, какой бы парк, сквер они могли бы реконструировать. И мы предложили, чтобы полностью проведена реконструкция этого парка. Конечно же, это первое, это зеленая зона. Я говорил, я не отметил, но вот горожанин, который каждый день по этому парку ходит, он отметил, что 20 сантиметров слой прям почвы было, чернозема завезено. чернозем. Почему? Потому что вы видели, как газон растет, да? То есть просто раньше было каменистое место, ничего не росло. Сейчас чернозем, поселили чернозем, растет газон, деревья прошли санитарную, декоративную обрезку. Полив, автоматическая система полива полностью выстроена. Арочная система — это принципиально. Мы вообще в планах мэрии полностью восстановить, где не хватает, дополнить именно ирригационную систему для того, чтобы увеличить площадь водной глади, не только полив, но еще водную гладь для того, чтобы формировать мини такой климатический круг, зоны и так далее. Более того, было замечание, что вот, к сожалению, собаками гуляют, не собирают за ними там и так далее. Мы сказали, что они тоже имеют право тут в парке отдыхать, но при этом мы готовы создать для них отдельные зоны.
2: Также в ходе пресс-тура мэр ознакомился с открытием улицы Саманчина на участке между улицами Абдрахманова и Жукеева-Пудовкина, посетил сортировочный пункт отходов в 4-м микрорайоне, и также Айбек Джунушалиев в ходе пресс-тура отвечал на вопросы горожан. Он рассказал о создании велодорожек.
15: Мы сегодня имеем то, что имеем. Мы иногда выходим из положения существующей инфраструктуры. Мы не против велодорожек, я сам ездил на велосипеде, поэтому если здесь можно будет где-то предусмотреть в рамках тротуара и так далее, мы это обязательно реализуем.
16: Уважаю вашу работу, но вот как раз в присутствии журналистов я вас еще раз призываю к прямому диалогу, без вот этого бюрократии.
15: Потом
16: мы проведем аналитику, мы же должны работать. Когда потом у нас будет есть картография, и мы готовы вам предложить.
15: Не-не, месяц далеко будет. Давайте мы в субботу встретимся в 10 часов. У меня, если вы с итогами подъедете...
16: Давайте сделаем так. В 10 часов я готов приехать, рассказать вам о проекте, о его сути, о том, что мы делаем и так далее. А уже о конкретных данных и результатах проекта...
15: Тогда на Дорсовет.
16: Опыт больших городов показывает, что сколько дорог не строят для автомобилей, их меньше не становится. Но запрос на вот такую безопасную инфраструктуру, он имеется.
15: Вот мы недавно были в Сеуле, обходил город. Я смотрел, я отметил одну вещь. Тротуары, ну, не больше метра, наверное. Все узкие тротуары. Велодорожки тоже в пределах метра, да, а у нас какой хай поднимать, вот для кого эти велодорожки чертили, насколько они узкие. А я вот смотрю, они все узкие, да, я так подумал, они тоже исходили от существующей инфраструктуры. То есть они, например, отдавая места для пешеходов, для вело, да, инфраструктуры, они вот имеющиеся, и они, вот говорю, не больше метра.
2: Кроме того, мэр Бишкека посетил улицу Менделеева в районе рынка Мадина, где состоялось открытие дороги, а также безымянную улицу с северной стороны рынка Дурдой, где также проходят строительные работы. Далее он побывал в сквере на улице Фучика перед школой номер 54, где также состоялось открытие благоустроенной территории. Заместитель главы Свердловской районной администрации Азат Ракымов рассказал о строительстве дороги у рынка Дурдой и о финансировании.
17: На данный момент мы стоим на завершении второго этапа ремонта дорог вокруг рынка Дурдой. На первом этапе, как всем известно, был отремонтирован отрезок улицы Кожевенной от улицы Аул до Елебесова протяженностью 2 километра. На втором этапе были проведены работы по Кожевенной до Северной Обезной и улица Елечек 9. На данный момент открывается дорога безымянная Чемкенская, которая ведет на Чемкенскую стоянку. При проведении ремонта были расширены данные дороги от 5-6 метров до 8 метров. С двух сторон были проложены тротуары с ирригацией для удобства наших горожан. Тут третий этап вот мы открываем. И на следующий год мы запланировали ремонтную работу вот по улице Ибраимова. Это вот восточная сторона рынка Дурдой. От Северной Обезной до улицы Абдрахманова, бывшая Елебесова. Со стороны мэрии города Бишкек ни сом не потрачен для ремонта этих дорог. Все финансовые обязательства были подняты со стороны владельцев рынка. Они инициировали, как говорится, ремонтные работы. Со стороны Свердловской администрации был проведен технический надзор по строительству и качеству ремонтных дорог. В течение 3 лет подрядная организация будет проводить обслуживание, то есть гарантийное обязательство.
2: В завершении пресс-тура мэр принял участие в передаче техники муниципальному предприятию «Тазалык» и ознакомился с ходом ремонтно-благоустроительных работ в парке «Эмен». Айдэйн Заркулова, Биринч Радио.
12: И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью в горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха Чуйской области ночью +11-16, днем +26-31. Таласская область ночью +7-12, днем +23-28. Баткенская область ночью +13-18, днем +26-31. Ошская и Джалабадская области ночью +14-19, днем +27-32. Иссык-Кульская область ночью +7-12, днем +21-26. Нарынская область ночью +3-8, днем +20-25. В Бишкеке без осадков ночью +14-16, днем +27-29. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи Радио. Микрофона был Канат Султакиев.
18: Первое информационное радио. Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Азия ойындарының көрсетүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Добрый день, в эфире биринчи радиопрограмма «Курс на развитие», в студии Айдайны Заркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Дороги – это не только асфальт и километры нового покрытия, это связь между регионами, возможность быстрее доставлять товары, развивать туризм, привлекать инвестиции и создавать новые экономические возможности для населения. В последние годы в стране заметно увеличились объемы дорожного строительства и ремонта. Если в 2021 году было построено и отремонтировано всего около 175 километров дорог, то в 2025 году этот показатель достиг уже порядка 1545 километров. В 2026 году работы продолжаются. Речь идет о тысячах километров автомобильных дорог, включая крупные международные и региональные маршруты. Сегодня в программе «Курс на развитие» мы поговорим о том, как меняется дорожная инфраструктура Кыргызстана, какие проекты реализуются сейчас и каким должен быть следующий этап развития дорожной сети страны. А в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела строительства и реконструкции Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Кубаныча Бексултанова. Добрый день, Кубаныч Бексултанович.
2: Здравствуйте.
1: Вот сегодня мы с вами говорим о строительстве дорог, поэтому давайте начнем с такой, скажем так, общей картины, да? Вначале я зачитала о том, что буквально за 5 лет большое количество дорог, вот вообще объем строительства, да, и уровень строительства дорог в Кыргызстане вырос намного. Вот что вы можете сказать по этому поводу, как, насколько работа с тех пор, скажем так, двигается еще быстрее, да, может быть, лучше? Вот расскажите об этом.
2: Здравствуйте, еще раз. С 2021 года в дорожной сфере резко изменилась поток и уложение асфальтобетона, так как в 2021 году было уложено 170 километров, это за один год, а уже в 2025 году это увеличилось на 1545 километров. На сегодняшний день, на 2026 года, 22 сентября, по всей республике было уложено уже 1548 километров. Сравнивая с прошлогодним 2025 годом, на 22 сентября было уложено 822 километров. Разница происходит уже на 700 километров. Рост этого темпа, что увеличилось это, как сказать, уложение, прокладка асфальтобетона, это первое, это финансирование. Финансирование у нас идет по республиканскому бюджету, по мере республиканского бюджета и донорами.
1: Хорошо, вот скажите, пожалуйста, в каком состоянии вообще сегодня находится дорожная инфраструктура страны? И вот вы сказали о том, что раньше намного меньше, да, грубо говоря, почти в 10 раз меньше в год укладывался асфальт, а сейчас это темпы, скажем так, намного улучшились. Вообще за эти годы что именно улучшилось? Вот какие отрасли, если говорить о строительстве, например, сейчас работа, она идет намного быстрее, привлекаются инвестиции вот по каким-то крупным проектам. Что вы можете отметить, насколько, может быть, была улучшена ситуация и продвинулись вот именно то, насколько проекты быстрее согласовываются, да, может быть, выделяется финансирование и вот, ну, даже это в самой работе, да, скорее всего, видно.
2: Да. Сперва могу сказать, что в первую очередь у нас стоит финансирование. Финансирование идет у нас по республиканскому бюджету, так как в 2021 году у нас практически не было финансирования, так как А уже на 2026 год у нас финансирование идет около 96 миллиардов. Это один из причин, чтобы увеличить темп строительства. И второй темп – это, получается, обучение наших строителей по строительству дорог. У нас бывают разные обучения в разных странах мира, так по строительству дорог Япония стоит на первом месте. Сейчас у нас каждый год мы туда отправляем своих людей, чтобы обучаться именно по строительству автомобильных дорог. Это уже второй темп, чтобы это делать по строительству автомобильных дорог, улучшение.
1: Да, давайте мы с вами немного попозже поговорим вообще о кадровом потенциале, да, вот вы сказали, что одно из самых главных – это обучать молодых специалистов, и не только молодых, но и действующих, да, тому, вообще, каким образом сейчас строятся в дороге в передовых странах. Давайте сначала мы послушаем вопрос от нашего радиослушателя, к нам дозвонились, узнаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
3: Алло.
1: Алло, да, добрый день. Саламатсызбы.
3: Мен жол министрлигине мен келген мейманга бир суроом бар эле да. Урматтуу мейман. Угулатасыңарбы беле?
2: Ооба, угулатат.
3: Алло.
2: Угулатат.
3: Алло.
1: Алло, да, мы вас слышим, говорите.
3: Алло, угулатабы?
1: Да, да, да.
3: Алло.
1: Добрый день, вас слышно? Да, видимо, со связью какие-то проблемы. Мы надеемся, что наш радиослушатель чуть позже все-таки дозвонится к нам в эфир и сможет задать интересующий его вопрос. Вот давайте мы теперь с вами поговорим вообще о том, что вы сказали, что одно из основных темпов, да, по которым растет строительство дорог, это финансирование и обучение специалистов. Давайте сейчас поговорим немного о финансировании. Смотрите, по планам, да, мы видим, что вообще многие крупные проекты, да, уже за эти годы, они, скажем так, получили свое развитие, да, даже если взять дорогу Север-Юг альтернативную, да, она практически была завершена, однако, естественно, там есть все равно небольшая своя опасность, да, над которой, я думаю, что в будущем и сейчас специалисты уже работают. Вот по крупным дорогам, по крупным проектам. Давайте мы с вами остановимся немножечко побольше на именно самих вот этих дорогах и узнаем о том сейчас вообще, как обстоит ситуация со строительством этих дорог. И давайте мы начнем с вами с дороги на южном берегу Иссык-Куля. Вот Минтранс как раз на днях опубликовали информацию о том, что на 95% работы окончены. Это такая одна из многострадальных дорог, которые долгие годы и буквально кусочками строилась, да. Вот сейчас как удалось все-таки достичь такого результата, что все-таки на 95% уже работы были завершены?
2: Хорошо. Автомобильная дорога Балык-Чыбык-Кумбай-Каракол протяженность всего составляет 141 километров. Так как работы были начались в 2021 году, тогда были уже начаты по параллельному проектированию. Это что идет? Это параллельное проектирование, это идет и проектирование, и тот же момент строительства автомобильной дороги. Балык-Чыбык-Кумбай-Каракол сейчас уже находится на завершающей стадии. Уложено уже первый слой асфальтобетонного покрытия по всей протяженности. И в кое-каких местах есть неуложенные вторые слоя. Первая причина, затягивающая этого проекта, была подрядчики подводили, кое-какие еще не согласованные с другими ведомствами. И вот так и затянулось.
1: Да, вот до этого, когда тоже к нам приходили представители Минтранса, они говорили, что получилось так, что эта дорога, скажем так, кусочками, да, была отдана разным подрядчикам, и поэтому тоже возникали проблемы, и говорилось даже о том, что вот кусочек, где был дан одному подрядчику, уже все стоит на своих местах, а другой кусок, скажем так, даже и практически работы не были начаты. Вот какая работа ведется с такими подрядчиками обычно для того, чтобы они все-таки выполняли свои обязательства? Это же и нарушение договора, да, и можно, и грубо говоря, можно и в суд на них подавать за то, что они вот не выполняют такие работы. Вот как обычно все-таки вы добиваетесь того, чтобы подрядчики старались сдавать в срок и все-таки заканчивать объекты должным образом?
2: На данной автомобильной дороге было разделено на 5 участков, есть 5 подрядчиков. Они выполняли свою работу по 5 участкам. Нарушений никаких не было, но были незавершенные вовремя. Там было составлено это штрафные санкции. Вот.
1: А вообще были ли, может быть, какие-то у них возникали проблемы свои при строительстве дорог, да?
2: Да.
1: Или все-таки там рельеф, местность, все нормально?
2: Да, рельеф, местность, все нормально, отличная, там же ровная дорога, не скалистая, во-первых. И во-вторых, сейчас была у нас эта компания одна, мы его исключили, дали уже это китайскому China Road. China Road успел за год уложить это 34 километра.
1: Хорошо, давайте остановимся еще на других дорогах, да, вот тоже недавно, когда Минтранс отправляли нам список дорог, которые сейчас строятся и которые сейчас тоже находятся в приоритете, и вот это дороги, насколько я вижу, получается, Бишкек-Кунту-Шопоков, например. Вот по этой дороге сейчас какие работы проводятся, на какой стадии она находится?
2: По автомобильной дороге Бишкек-Кунту-Шопокова у него есть 2 участка. Общая протяженность составляет 12,7 километров. 2 участка разделено на 2. Там сейчас на данный момент ведутся активные работы. Уже на первом участке уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. В конце 2027 года мы уже планируем дать в эксплуатацию этой автомобильной дороги.
1: В конце этого года.
2: В конце 27-го года.
1: 27-го года. Хорошо. Вот сейчас идет активное строительство дорог Лебединовка, ГЭС-5 и вот объездные, да, вот эти дороги, они, конечно, вы проводите работы совместно и разговариваете совместно с мэрией Бишкека, да, по этим дорогам?
2: Вот. По автомобильной дороге Лебединовка, ГЭС-5 уже завершено 95% на стадии завершения. Мы где-то через месяц дадим в эксплуатацию. Я недавно там был, там уже все уже и первый слой, и второй слой, и разделительные барьерные ограждения, тротуары, все сделано. Только сейчас осталось только освещение и разметки на данный момент. И 4-километровый участок автомобильной дороги Бишкек-Кант. Это, вы же знаете, от Лермонтова до мосты Волна, получается. Там тоже был капитальный ремонт автомобильной дороги. Там уже шестиполосная. На завершающей стадии уже. Мы через месяц дадим в эксплуатацию.
1: То есть практически через месяц или до конца года, да, скорее всего, многие из дорог будут все-таки завершены. Скажите, пожалуйста, вот, например, после того, как все-таки эти дороги откроются, мы видели, что буквально все лето, да, из-за строительства были большие пробки на въезде в Бишкек. Вот после того, как эти дороги завершатся, то у вас такие ожидания есть, что количество пробок вообще станет меньше, не только из-за перекрытия, но и вообще в будущем, да?
2: Да, на данный момент на северной объездной автодороге города Бишкек продолжаются активные работы, так как вы же видели там эстакадные мосты большие. Там эстакадные мосты, они для чего строятся? Для того, чтобы избежать от пробок, от светофоров. На данный момент сейчас по этой объездной дороге будут строиться 7 эстакадных мостов. И еще мы планируем еще добавить 4 моста. В общей сложности будет 11 эстакадных мостов таких на северной объездной дороге, начиная от Канта до конца объездной дороги, до поста ГАИ на Профсоюзном. Сейчас уже на 34 километра автодороги уже почти уже уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. Там уже у нас работает иностранная компания.
1: Смотрите, вы сказали, что то есть вообще по проекту количество эстакадных мостов было меньше. Вы его, получается, в итоге решили увеличить?
2: Да, в итоге. В итоге решили увеличить. Уже сейчас же транспортное средство увеличилось намного больше, чем мы думали последние годы из-за этого.
1: Хорошо, а вот что касается дорог Алабуха, Джаңы Базар и Миңөрүк, Самаркандек?
2: Там тоже продолжаются строительные работы. По Алабуха, Джаңы Базар, Кировка общая протяженность составляет 100 километров. От нуля до 100 километров, да, протяженность составляет 100 километров. Сейчас уже уложено на 80 километров автодороги асфальтобетонное покрытие, а на 20 уже сейчас идут земляные работы и экскавации. А еще у него есть продолжение. Мы в данный момент уже составили договор с подрядной организацией еще на 72 километра. В общем, сложности мы будем заканчивать до конца 27-28 года 172 километра автодороги. Это только по Алабуха, Джаңы Базар, Кировка.
1: А вообще эта дорога, она вот является тоже одной из связующих, да?
2: Связующих сел Алабуха и Кировка.
1: Хорошо, а вот по другим таким проектам объездная дорога в Чолпон-Ате.
2: Объездная города Чолпон-Ата – это был проект в конце 2025 года. Мы начали эту дорогу. Мы хотели успеть к играм кочевникам, к открытию играм кочевников, так как мы видели, да, какие пробки были. Общая протяженность составляет 15 километров 700 метров. Там многие... Там же скалистое место. Там очень много работы, во-первых. Во-вторых, это новая дорога, строительство новой объездной автомобильной дороги. Чолпон-Ата объездной. Сейчас на данный момент уже на всей протяженности почти уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. Наверное, к следующему году, сезону, к открытию сезона Иркутской области мы дадим эксплуатацию.
1: Значит, вы планируете к следующему туристическому сезону постараться все-таки успеть сдать эти дороги, да?
2: Еще есть это. Объездная дорога города Балыкчы. Мы тоже его недавно только начали. Сейчас уже строят. Сейчас идут земляные работы.
1: То есть вы ее тоже хотите к сезону в следующем году закончить? Хорошо. Что касается дороги Каракол-Эңгилчек, вот какая ситуация обстоит на этой дороге?
2: Каракол-Эңгилчек. Каракол-Эңгилчек мы разделили на два участка. Это получается от 0 до 38 километра. Общая протяженность составляет 38 километров. И еще второй участок от 38 до 143 километров. Получается протяженность 105 километров. На данный момент ведутся активные работы, так как скоро зима, будут там туристические зоны, и горнолыжная база. Сейчас идут активные работы по земляным работам. Наверное, в следующем году уже мы будем улаживать асфальт туда.
1: А Бозучук, Джиргалан, это получается... Там тоже ведутся строительные
2: работы. Там тоже ведутся. Это же скоро же открытие будет Алатау Резорт. Нам была поставлена задача закончить дорогу. Там два дороги у нас. Один 8,5 километров и вторая 14,5 километров. Возучук, шахта Жыргалан. Там идут земляные работы. Скоро начнут укладывать асфальт.
1: Да, давайте по вот этим дорогам немного отдельно тоже поговорим. В скором времени будет состояться открытие, да, в декабре президент говорил о том, что первый этап уже будет сдан. И вот также недавно, буквально, по-моему, в июле, в июне, да, президент ездил тоже в Алатау Резорт и вообще проверял, как сейчас, какие работы сейчас проводятся. Вообще, получается, вот эти дороги, которые ведут к курортам, к ним нужны ли какие-то, может быть, такие особые требования, да, потому что это тоже те места, где, скорее всего, раньше дорог особо и не было, да?
2: Да, там была дорога 5-го категории, сейчас мы делаем уже на 3-ю категорию.
1: 5-я и 3-я категория, это что?
2: Это 5-я категория, это там нету асфальта, во-первых, грунтовая дорога, без дополнительных знаков и барьерных ограждений на особо опасных поворотах. А сейчас уже 3-я дорога, это будет, во-первых, двухслойный асфальт, барьерные ограждения в аварийно опасных участках и знаки, предупреждающие безопасности.
1: А вообще, вы же там были, получается, да?
2: Да.
1: Вы можете, так, скажем так, описать, как выглядит эта дорога, потому что, например, для зимнего туризма, да, вообще для туризма важно правильное расположение дороги. Например, те базы, которые находятся недалеко от Бишкека, там тоже могут быть такие разные повороты опасные, да, как вы сказали. А что ожидать тем, кто вот в декабре поедет на открытие? Какие дороги в этом районе?
2: Когда мы составляли проект этой автомобильной дороги, у нас есть в Министерстве транспорта и коммуникации свое отдельное подразделение, подведомственная организация, это называется проектный институт Кыргызжол Трансдолбор, Кыргыздор Транспроект. Они нам создают и приготавливают проектную документацию. Проектная документация проходит через государственную экспертизу. Они проверяют именно рельеф, какие повороты опасные, как будет безопасно именно. И в тот же момент согласуются с местными органами властями и ГАИ. С ГАИ тоже согласуются. Вот могу описать, но не могу сейчас.
1: Хорошо. Да. Скажите, вообще, каким образом принимается решение, ну вот если вы немножечко знаете, да, чем-то можете поделиться, о том, каким путем именно лучше строить дорогу? Естественно, это зависит от рельефа, да, потому что, например, кому-то кажется, что лучше бы дорогу вот с этой стороны, да, скажем так, сделали, а в итоге получается то, что она совсем в другом месте. Вот что вы можете сказать на такие высказывания? Вообще это же изучается геологами, да, и другими специалистами, наверное, скорее всего, при помощи каких-то аппаратов.
2: Да. Как я ранее говорил, это у нас вот этот Кыргыздор Транспроект, у них там еще есть геологи, топографы, которые измеряют под землей, что есть, какая грунт, какие почвы, например, там, что можно там строить дорогу или нельзя строить. Там у нас везде согласуются с органами местных власти, с архитектурой, с Минтрансом даже, с госэкспертизой, чтобы создать именно такую дорогу, где и куда.

0: участков.
1: Вы имеете в виду автодорогу Север-Юг, да, которая
0: Да,
1: новая
0: да, да.
1: открылась? Ага. Да, мы открыли, дали в эксплуатацию эту дорогу недавно, только 1 июня, так как работы полностью не завершены, работа идет и ведутся в активном порядке. Сейчас идут строительство подпорных стенок, именно защищающих от камней, от камнепадов, от снегопадов даже. И в общей сложности сейчас на 11 участках строятся вот эти подпорные стенки, чтобы избежать от камнепадов и закрытия дороги.
0: Значит, участков опасных, камнеопасных там несколько, и
1: Несколько, да.
0: сейчас там ведутся работы по установлению вот этих вот подпорных стенок,
1: Да.
0: да? Хорошо. Вот тут также есть дорога до нового автовокзала и нового, получается,
1: Ошского
0: Орского
1: рынка.
0: рынка, который тоже говорилось о том, что буквально, по-моему, в конце сентября говорили, да, откроется. Орский рынок.
1: Ведущий к новому Ошскому рынку и автовокзалу продолжение улицы еще Профсоюзной. Этот проект начали недавно, весной. Мы уже выбрали подрядную организацию. Там ведутся сейчас активные работы по строительству моста через реку Бычка. И ведутся активные работы по земляным работам. До открытия мы планируем дать первый слой асфальтобетонного покрытия. А после открытия мы постепенно, поэтапно будем заканчивать весь проект до августа 2027 года.
0: То есть те, кто поедут на Новый Орский рынок, они должны знать, что там
1: Да.
0: пока только первый
1: Первый
0: слой
1: слой асфальтобетонного покрытия.
0: асфальтобетонного покрытия. Хорошо. Вот я до этого упомянула, наверное, это самые крупные проекты, да, и строительство. Что еще я забыла упомянуть? Вот, может быть, вы тоже что-то вспоминаете. Какая важная дорога осталась?
1: Как вам известно, мы закончили проект, ведущий к ущелью Кырчин. Там было у нас 35 километров. Недавно проходили игры кочевников там. Было все завершено и дали в эксплуатацию. Это один из крупнейших проектов. Это 35 километров начали в 2025 году. И еще автомобильная дорога, строительство автомобильной дороги Арашан-Чункурчак. Там уже были выполнены 95%. Сейчас только осталась там разметка и кое-какие предупреждающие знаки. Тоже
0: Это
1: авто.
0: получается дорога до как раз тоже турбаз, да?
1: Да, туробъекта.
0: Туробъекта, да.
1: Нарымбаетова тоже продолжаются активные работы. По крупным дорогам Нарымбаетова, Алабухаджан-Вазаркировка, Барпы-Сапаровка, Ош-Карасу, Улай-Тала-Гульчо, Кызылташ-Зардалы, Мингорюк-Самаркандек, а также ведущие дороги к туристическим зонам Сарычелек, Арслан-Баб и Кара-Алма.
0: Вот дороги, ведущие к туристическим объектам, я помню, тоже президент говорил, что нужно усилить и улучшить именно эту работу, чтобы туристы могли должным образом доезжать до этих объектов. Вот по таким объектам, какое было вам дано задание и каким еще объектам вы собираетесь и планируете, может быть, в следующем году, да, тоже начать работы?
1: По туристическим объектам уже мы реализуем все объекты, наверное. Как мы ранее говорили, это Алатау Резорт, ведущий к горнолыжному разу Алатау Резорт. Арашан-Чункурчак мы уже закончили. Кырчин, тоже туробъект считается, тоже закончили. Туристическую зону, ведущую туристическую зону Сарычелек, Арсланбаб и Каралма. В конце этого года мы дадим в эксплуатацию. Еще есть Нарыне, ведущий к туристическому объекту Ташрабат. Там ведутся работы по земляным работам. В скором времени будет уложено там асфальтобетонное покрытие. Общую протяженность составляет 5 километров там.

0: Это до Ташрабата, да, самого? Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день строительство дорог, вот давайте мы поговорим с вами о финансировании. Сколько было выделено средств из госбюджета по международным финансовым институтам, проектам? Вот какие проекты сейчас откуда финансируются? И вы упомянули, что 96 была выделена такая большая сумма. Это на какие дороги, к каким дорогам она относится, эта сумма?
1: Я извиняюсь, не 96, а 49 миллиардов.
0: 49,
1: Да,
0: ага,
1: это
0: хорошо.
1: я попутал с предыдущим годом. Именно по финансированию, именно из государственного бюджета, госбюджета по стадии капитального вложения было выделено 26 миллиардов 205 миллионов. Из них проекту строительства автомобильной дороги Башхон-Бедель было выделено 17 миллиардов 680 миллионов. Из стабилизационного фонда 4 миллиарда 798 миллионов. Из фонда президента 37 миллионов. И у нас есть свой дорожный фонд, который нам кое-какими путями поступает деньги. Там уже 9 миллиардов 949 миллионов. В общей сложности в этом году уже 49 миллиардов 489 миллионов на сегодняшний день.
0: Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день насколько вообще дорожное строительство зависит от иностранных кредитов и инвестиций? Ну вот крупные проекты, которые полностью финансируются из других источников с помощью других государств, вот как они контролируются?
1: У нас есть в Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики свои подразделения. Это называется Азиатский банк развития, Исламский банк развития и Всемирная банк развития тоже. Семерка. Они контролируют сами. По поводу их контроля я особо сейчас не могу сказать. У меня нет информации.
0: Получается, внутри Минтранса
1: Да.
0: эти структуры контролируют вот эти все проекты, на которые
1: Инвестиционные
0: выделяется
1: проекты, да.
0: финансирование, да? То есть, вот тоже такой вопрос, что делать, когда качество дороги оказалось не таким хорошим? Естественно, часто появляются новости о том, что если какие-то проблемы на дороге возникли, которая была построена недавно, их должен устранять подрядчик, потому что работы были выполнены не так качественно. Вот по этим вопросам, по качеству дорог, как вы проверяете? Когда принимаете дорогу, вот уже как бы на свой баланс, да?
1: По поводу качества автомобильной дороги, качество автомобильной дороги у нас есть свой лаборатория. Это по качествам дороги своя лаборатория. Там лаборанты именно Керны, которые проходят испытания, и на прожарке, какой асфальт, сколько в составе битум, сколько инертных материалов, они дадут нам заключение, можно принимать или нельзя принимать, хорошее качество или нехорошее качество. Мы, смотря на это, будем принимать. А именно, когда уже приняли, и еще вышло дефекты, которые на автомобильной дороге уже разрушены, это делается за счет подрядчика, потому что в договоре у нас указано, после эксплуатации автомобильной дороги подрядчик обязуется сделать за свой счет, если дорога будет испорчена, за свой счет будет делать до 5 лет.
0: То есть
1: Гарантийно,
0: гарантии, обычно гарантии заключаются на до 5 лет сроком, да?
1: да.
0: Хорошо, вот тоже вопрос по качеству дорог, который многих волнует, да, обычно жалуются на то, что дороги через какое-то время начинают плыть. И Минтранс, например, ежегодно постоянно говорит о том, что большим грузам, да, запрещено ездить на центральных улицах города, да, например. Но мы видим, что время от времени вот такие вот нарушаются, да, сами правила в летнее время, то, что им запрещено ездить. Вот что делать с этой ситуацией? Чаще всего из-за чего может качество дороги пострадать?
1: У нас есть свое подразделение, еще один подведомственная организация. Да, движение большегрузного транспорта оказывает значительное влияние на состояние дорожного покрытия. Особенно это касается случая, когда транспорт движется с превышением допустимой нагрузки на ось автомобильной дороги. При строительстве, ремонте мы учитываем расчет нагрузки именно с требованием нормативных документов. Но даже качественная построенная дорога со временем под воздействием интенсивности движения, погодных условиях, в том числе тяжелого транспорта, она немножко теряет свою прочность. У нас есть свое это подведомственная организация именно контроль с транспортными средствами, которые контролируют превышенные допустимость нагрузки именно да вот таки контролируем.
0: Хорошо, а вот скажите, на сегодняшний день современные технологии, какие используются при строительстве дорог, да, вот насколько вообще подходы поменялись по сравнению с тем, как это было, ну, давайте скажем, лет 10 назад, что такого, насколько технологии сейчас улучшились, и вот это позволяет строить, может быть, дороги не только быстрее, но и качественнее.
1: Да, сегодня применяется и такая новая технология, как ресайклинг. Это технология, при которой существующее дорожное покрытие перерабатывается непосредственно на месте и с добавлением необходимых материалов в зависимости от технологии вяжущих компонентов. Основное преимущество ресайклинга – возможность повторно использовать существующие материалы в одновременное укрепление основания дороги. Это позволяет повысить прочность, долговечность дорожной конструкции, а также в ряде случаев сократить сроки и стоимость ремонтных дорог. Такие новые технологии, как именно ресайклинг.
0: Хорошо, вы до этого упоминали, что сейчас улучшилась работа по обучению специалистов, да, чтобы они узнавали, какие технологии сейчас используются в других странах, вот в Японии, да, например.
1: Да.
0: Вот сейчас есть вот такие вот контакты именно с Японией, да?
1: Да. В прошлом году было отправлено туда именно молодых специалистов по изучению бетонных дорог. Именно так как бетонные дороги, они прочные именно для большегрузных автомобилей. Сейчас на данный момент мы в пилотном проекте строим эту бетонную автомобильную дорогу где-то на 3 километра. И будем смотреть, как она будет служить нашему Кыргызстану.
0: Бетонная дорога, это на самом деле очень интересно.
1: Да.
0: Вот где вы проводите вот это вот испытание, скажем так?
1: Это испытание в Сахатинском районе.
0: То есть, получается, она уже построена, да?
1: Да, сейчас
0: Или
1: строят.
0: сейчас
1: Сейчас
0: строится?
1: строят, да.
0: Какие есть особенности у бетонной дороги перед асфальтированной? Ну вот если у вас есть такая информация, что лучше, почему лучше, может быть, можно строить не только весной или там ранней осенью. Вот какие могут быть преимущества у такой дороги?
1: Именно у бетонных дорог. Бетонные дороги можно строить тоже в сезоне, тепловом режиме, именно зимой нельзя строить, так как и асфальт. Бетонная дорога, она срок службы дольше, чем асфальта. Так как в Японии там же влажность,
0: да.
1: Еще зима там особо не бывает именно. А у нас четырехсезонный климат, бетонная дорога очень скользкая в зимнее время. Нам особо нельзя строить бетонные дороги именно. Мы поэтому делаем асфальтобетонное покрытие.
0: То есть, а вот это бетонное покрытие вы, значит, для чего изучаете? Для того, чтобы посмотреть, на каких участках можно, да,
1: строить? Да, на каких участках можно строить.
0: Хорошо, вот давайте поговорим теперь про дорожную инфраструктуру. Вот вы сказали о том, что сейчас, например, при строительстве эстакадных мостов, да, и тех дорог, после того, как будет создана вся дорожная инфраструктура, только после этого, получается, вы принимаете эту дорогу на баланс и открываете. Вот по дорожной инфраструктуре, как сейчас обстоит дело именно с этим направлением, и насколько, может быть, тоже оно получило новый виток, да, учитывая то, что у нас есть тоже при Минтрансе, да, как раз производство, изготовление вот таких дорожных знаков.
1: Про инфраструктуру могу сказать, у нас есть своя подведомственная организация, называется производственно-инновационный центр. Он сам изготавливает дорожные элементы, знаки, свои барьерные ограждения, это, которые именно делят дорогу, осевую дорогу, называется барьерное ограждение. В общей сложности мы сейчас на данный момент уже 2 года мы уже не закупаем дорожные знаки в соседних странах, только сами производим именно дорожные знаки и барьерные ограждения.
0: Давайте поговорим про другую инфраструктуру при строительстве дорог. Например, вот давайте возьмем Ошский рынок, да, который сейчас есть. Сейчас строится новый Ошский рынок, и какие там предусмотрены удобства, да, потому что на нынешнем, например, мы видим, что тротуары занимаются продавцами, например, где-то, может быть, совершенно отсутствуют скамейки, другая инфраструктура не только для пешеходов, но и для не только для автомашин, пешеходов, но и для, может быть, сейчас очень популярны самокаты, еще какие-то другие средства передвижения. На новом Ошском рынке, давайте и на автовокзале, давайте на этих примерах рассмотрим, какая там сейчас должна быть инфраструктура и вообще на сегодняшний день в мире, что должно учитываться при строительстве объектов. Потому что передвижений становится же больше, да, мототранспорт у нас уже, если раньше были только машины, сейчас самокаты, мотоциклы, скутера, еще какие-то другие средства передвижения.
1: Сегодня при проектировании дорожной инфраструктуры мы должны учитывать всех участников движения, именно не только автомобилистов, но и пешеходов, но и таких самокатов, велосипедистов, пользователей средств инвалидности, инвалидности,
0: да,
1: таких как и самокаты. В первую очередь это безопасные и удобные тротуары. Будет ограждены с этой стороны и с другой стороны.
0: Да, вот с тротуарами у нас большая проблема.
1: Пешеходные переходы будут вести подземные и также и надземные пешеходные переходы.
0: Это получается, где Ошский рынок новый, да?
1: Нет.
0: И это автовокзал?
1: В целом говорю, да.
0: Хорошо.
1: Там уже не предусмотрен, там только с двух сторон. Именно хотите про безопасность, Ошский базар строится же на автомобильной дороге, рядом автомобильной дороги Бишкек аэропорт Манас. Наверное, видели там. Там будет у нас своя развязка. Чтобы не создавать пробку там, мы со всеми службами, были планирования подготовки этого проекта, чтобы там создать развязку транспортного средства, чтобы не ставить там светофоры и так далее, чтобы избежать от аварийных ситуаций.
0: А автовокзал, вот что интересного предусмотрено в этом месте?
1: Автовокзал, там же тоже такая дорога, именно рядом же с Шостовским рынком.
0: Да-да-да, не рядом.
1: Да.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день что делается для повышения безопасности на горных дорогах и участках, где есть опасность схода камней, лавин, селей, да, и оползней? Вот мы знаем, что обычно ставятся такие тоже бетонные ограждения, да, для того, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций и вот даже в случае аварий на дорогах. Как-то изучается этот опыт, учитывая то, что Кыргызстан это все-таки горная страна, и у нас тоже немало таких участков, даже тех, которые ведут к туристическим объектам, где достаточно опасно, может быть, проезжать.
1: В горных местностях также у нас проводится строительство подпорных стенок, безумно, именно аварийных опасных участков. Сейчас на данный момент совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций мы делаем искусственное спущение камней, именно где будут аварийно опасные участки, где падают камни. При строительстве автомобильной дороги сейчас на данный момент уже предусматриваются все необходимые элементы. Это про безопасность аварийных опасных участков, барьерные ограждения и знаки, предупреждающие, что есть аварийные участки.
0: Хорошо, вот тоже проблема с тротуарами, да, я тоже про нее говорила. На вот таких крупных дорогах, магистралях, там, где вот предусмотрена, скажем так, другая инфраструктура, не всегда раньше, например, уделялось внимание и такое отдельное место для тротуаров. Сейчас это обязательное условие того, чтобы дорогу приняли, правильно?
1: Да, все верно. Нам сейчас поставили задачу в администрации, именно когда вы будете строить дорогу, и тоже сразу и тротуар. А когда мы раньше строили дорогу без тротуаров, чтобы сэкономить финансирование из бюджетных средств, не было только именно только автомобильная дорога. А сейчас именно без тротуаров мы не будем принимать этот объект. Сейчас тротуар именно важен для автомобильной дороги.
0: А есть ли места, где тротуар вот нужно, может быть, пристроить, добавить? Или пока такой вопрос не изучался особо?
1: Да, сейчас мы вот северная сторона Иркутской области, это Балыкчы, Чолпан-Ата, Корумду, общая протяженность составляет 104 километра. Там не было предусмотрено тротуаров именно, даже освещение не предусмотрено было, была только построена именно дорога. Сейчас мы дополнительно вводим ведомость объемных работ, добавляем именно тротуары и освещение. Сейчас уже идет работа по проектированию, на следующем году, наверное, уже будем строить тротуары и освещение.
0: А по развитию дорожной инфраструктуры на вот крупных объектах, например, по дороге Север-Юг альтернативной, тоже говорилось, что в будущем, после того, как эту дорогу уже сдадут на постоянной основе, будет создана инфраструктура для туристов, для проезжающих машин. Вот сейчас эти вопросы, наверное, уже тоже понемногу обговариваются, да? И также на других дорогах, где нужна такая инфраструктура, остановки, вот водителям отдохнуть, да, туристам воспользоваться, может быть, душем, да, и вот другими необходимыми.
1: В целом на автомобильной дороге Север-Юг на данный момент практически ничего нет.
0: Да, пока ничего.
1: Да. Мы сейчас планируем именно, обговариваем с местными органами власти именно построить заправочные станции и именно такие парковки для отдыха именно водителя большегрузных автомобилей. И все, наверное. Сейчас идет подготовка. В дальнейшем будет реализация этого искусственных сооружений и
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сегодня есть ли дефицит специалистов в дорожной отрасли? Вот что вы можете посоветовать, или, может быть, наоборот, в последние годы стало больше специалистов, да, которые все-таки не только доучиваются, но и приходят вот в Минтранс для того, чтобы продолжать свою профессию.
1: На данный момент есть дефицит специалистов дорожной отрасли. Именно многие ребята после окончания профильных учебных заведений приходят в Министерство транспорта и хотят развивать дорожную инфраструктуру. Так как мы их отправляем на именно в объект, чтобы они изучали, как будут строиться дороги, как будут именно по качествам, по дорогам, чтобы они знали, как будут принимать дорогу именно. Молодые специалисты такие практику проходят сперва, потом в министерство идут. Да, сейчас дефицит немножко, но мы работаем над этим, все подтягиваем.
0: А каких кадров именно не хватает? И, естественно, вот нехватка того, что специалистов мало, ложится на плечи тех, кто уже многие годы работает в этой отрасли, да? Каких специалистов не хватает именно?
1: Специалистов-сметчиков, наверное. Именно, я не знаю.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас на сегодняшний день какие самые сложные участки дорог вы строите, да, именно с технической точки зрения? Что вот помимо дороги Север-Юг, которая оказалась достаточно сложной, какие еще дороги вот можно сказать застопорились, да, на какое-то время из-за каких-то неполадок, да, может быть, из-за рельефа, из-за погодных условий? Вот что стопорит иногда строительство дорог?
1: Такие проекты есть. Например, это проект Нарын-Баетуа. Там же строительный сезон меньше, чем
0: Да. Чем в других
1: да,
0: регионах.
1: других регионов. Там нужно ускорить проектные строительные работы, чтобы успеть до конца сезона. Просто вы же знаете, что дорогу строить это не просто так, а нужно строить именно так, по-качественному. Сейчас же качество играет первую роль, поэтому немножко затянулась вот эта дорога Нарын-Баетуа. Сейчас работаем, в конце 2028 года будет Нарын-Баетуа полностью дадим в эксплуатацию.
0: 2028.
1: В конце 27-го года.
0: В конце 27-го
1: 27-го года,
0: все-таки, да?
1: да.
0: Хорошо. Давайте, вот, скажем так, немного подводя итоги, скажите, какие дороги все-таки до конца этого года, какие объекты вы планируете еще сдать, может быть, напомним, да, и скажем так более, чтобы было понятно.
1: До конца этого года
0: Да.
1: мы планируем дать объект именно. Мы уже дали в эксплуатацию Лебединовка ГЭС-5, 4-километровый участок дороги Бишкек-Кант, ведущий к ущелью Кырчин, строительство автомобильной дороги Арашан-Чункурчак, Балыкчы-Бөкенбай-Каракол, Корумду-Балбай-Баатыр. Из крупных только такие, а остальные уже мелкие.
0: Хорошо, скажите, какие планы у вас еще стоят перед вами, может быть, уже на следующий год? Что сейчас вы можете уже как бы называть по проектам, которые вы должны завершить, сделать, или, может быть, что вы должны еще сделать по вашим планам?
1: Есть проекты, которые не будут завершены в 2026 году. Мы планируем завершить их в начале 2027 года и планируем именно достроить в первую очередь именно ведущие дороги к туристическим объектам и еще соединяющие дороги между селами, закончить все в общей сложности по всей республике. Закончить эти дела. Особых поручений нет, но есть объекты, которые нужно достраивать.
0: Хорошо, скажите, вообще, каким образом погодные условия вообще весной и летом влияют на сами дорожные работы? Например, те люди, которые, может быть, не знают, как строятся дороги, да, и что для этого нужно, получается, бывает временами в социальных сетях, например, это касается Бишкека, да, и не только Бишкека, публикуют фотографии, говорят о том, что вот здесь уже около недели вроде и погода хорошая, все хорошо, но около недели здесь не рабочих, просто техника стоит. Вот с чем могут быть связаны вот именно такие простаивания, да, скажем так, может быть, дополнительное изучение каких-то
1: Дорожных элементов.
0: дорожных элементов, что может вот остановить на неопределенный срок или даже на несколько дней строительство?
1: При строительстве сталкивается любые ситуации, так как из земли бывают именно пучины, выходят из-под землей находится, например, вода. Там нужно сделать особенную корректировку земельного участка, так как мы не должны же сразу вот так кладывать сверху, сверху, сверху, чтобы быстро закончить. Нужно именно смотреть на качество автомобильной дороги и прохождение государственной экспертизы. Повлияет ли? Не повлияет, наверное, погода, но зимнее время нельзя строить именно автомобильную дорогу, так как вы знаете. А именно влияние погодных условий это весной это селевые потоки в основном. Селевые потоки затрудняют работу при строительстве автомобильной дороги.
0: Ну, такие случаи уже бывали, да,
1: Да,
0: получается?
1: бывали и
0: По-моему, на юге, да, тоже
1: да,
0: дорогу размывало и приходилось потом
1: обратно
0: заново.
1: строить, да.
0: Хорошо, тоже еще один такой интересный вопрос. Буквально на днях тоже в соцсетях появилось такое видео, где машина проехала по свежеуложенному асфальту. Вот нарушения и как-то мешают строительству дорог. Вот даже таким образом. Получается, машина проехала, и уже там, скорее всего, остался какой-то свой след, да? Вот что, бывают ли такие случаи, когда мешают строительству дорог, и вот потом, получается, приходится работу переделывать, да, скорее всего, или доделывать.
1: Да, такие моменты бывают. Именно это видео было, сами знаете, наверное, на объекте Бишкек-Куйнышев-Пахо. Пока асфальтобетонное покрытие не прошло необходимый процесс уплотнения и не остыло до требуемого состояния, движение по нему абсолютно запрещено. Да, бывают именно такие люди, которые хотят доехать до того места и вот так мешает нашим строительным работам.
0: Ну,
1: Нужно доделывать, да, доделывать работу, как нужно закончить срок именно эту дорогу.
0: И только если вся дорога, получается, будет завершена и асфальт, как вы сказали, должным образом остынет, да,
1: Да,
0: только потом нужно
1: движение можно.
0: движение. Обычно сколько дней уходит на то, чтобы асфальт пришел в порядок? Потому что кому-то кажется, что дорога вроде готова, можно и проехать. Почему не открывают, да?
1: От 3 дней до 5.
0: От 3 дней до 5
1: да.
0: должно простоять. Угу. Хорошо, спасибо вам большое за вашу всю информацию сегодня, которую вы нам рассказали. Я напомню, что сегодня в программе «Курс на развитие» принял участие начальник отдела строительства и реконструкции Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики Кубаныч Бексултанов. В студии работала Айда Низаркулова. Встретимся в эфире через неделю.
2: Элине Агыдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радиоочулар, Кыргыз Республикасынын президенти эгемендик майрамына карата Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жана ардак наамдарды ыйгаруу жөнүндө 2026-жылы 9-сентябрда номер 320 жарлыгы менен театр жана кино актеру Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын көркөм жетекчиси Болот Аскарбекович Тентимишевге Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы берилип, мына ошол сыйлыкты 14-сентябрь күнү мамлекет башчысы өз колу менен тапшырды. Болот мырза, кут болсун.
5: Чоң рахмат, арбаңыздар. Жакын арада ошо жарлык чыккандан бери жетине албай дагы мындан ары эмне кылсам деп бирөөлөр айтат экен, баягы сыйлык кандай таасир этет деп. Салмагы бар экен, жоопкерчилик жагынан салмагын сездим да. Анткени баягы жашына жараша алган, мисалы баягы ыраатын көрөбүз деп кылат экен. А бул жерден биз болсо эми муну милдет катары кабыл алышым керек экен деп түшүндүм да.
4: Сизге көп жүк артат.
5: Көп жүк артат, милдет артат. Анткени бүгүнкү күндө жасаган иштеримдин баары баягы артта калып, астыга койгон максаттарды мындан да бийик деңгээлге чыгарганга умтулуш керек экенин мен түшүндүм да. Бул наам баягы меники, сыймыгы жакындарымдыкы, апамдыкы, колуктумдуку, кесиптештеримдики. Ошо жалпы биздин күйөрмандардыкы да сыймыгы.
4: Ооба, театр кино сүйүүчүлөрүнүкү, анын ичинде биз да барбыз. Кут болсун, дагы бир жолу куттуктайбыз. Өзүңүз айткандай эми мындан ары да чыгармачылык эрги алып иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Негизи эле сиз мен билгенден театр актеру, анан кийин кино тасмаларда ролдоруңуз бар экен.
6: Атам, мен мал алып жаткан жокмун да. Ал дагы мен дагы адам болгон соң сезим деген болот экен, сүйүү деген болот экен.
7: Болбойт, мүмкүн эмес.
6: Париж бул жактан алыс. Сиздерге айтпай эле үйлөнүп алсак болмок, бирок мен жашырып жашагым келген жок ата. Азыр доордун замандын агымы башка да.
7: Агым менен кете бере тургандай адам чамында эмес. Бул турмушта өзгөрүлбөй турган нерселер болот. Ал биздин дилибиз, ал биздин салтыбыз, ал мына сен экөөбүздүн каныбыз. Аны кантип өзгөртөсүң? Муну апаңдын кулагы чалбасын, турбай калат. Ал байкуш барган жеринде сага колукту издеп ушул үйдөн сенин балдарыңдын үнүн уксам деп самап жүрөт. Келгениңде ачыгын айтпай бир суу жүрөктүк кылдың.
6: Эмне кылышым керек ата?
7: Бул иш жакшылык менен бүтпөйт. Бекемирээк болгон. Жөнөт. Аны тезинен жөнөт. Сөз бүттү.
4: Анан кийин сиз үчүн кинобу же театрбы сиздин мындай кесиптик ишиңизде жүрөгүңүзгө жакыны кайсы?
5: Негизи баары театрдан башталган соң мен театрды четке кага албайм. Аны дагы баягы аттап өтө албайм, анткени бул өзөгү актерлук кесиптин. Ал жерде жандуу болгондуктан, жандуу ойноп тургандыктан көптөгөн такшалуу менен өтөсүң, бышуу менен өтөсүң. Мектеп мындай айтканда баягы сени курчутуп тура турган өзгөчө аянтча да сахна. Андан өткөн соң негизи эле биринчи курс, экинчи курс баягы окуу жайларда баягы Ленинградда окуп жүргөн кезде анан ошондо эле режиссура кызыкчумун да. Негизи эле баягы өзүмдүн баягы устаттарым айтчу эле да, актер өзүнүн ролунун режиссёру депчи. Анан ошол тараптан көптөгөн бир өзүмө талап коюп ошондой окусам деп жүрүчүмүн. Кудай жалгап мынакей ал максатым ишке ашып бүгүнкү күндө Бүбүсара Бейшенелова атындагы университетте сабак берип ошол жерде режиссура факультетин бүтүрүп толук кандуу мындай режиссермин дегенге диплом менен да. Албетте мунун артында мага көмөктөшкөн ошо өмүрлүк жарым Сайрул Османовна, андан соң жанымда жүргөн ошо кесиптештерим көптөгөн, ошол эле менин катарымда окуган студенттер тастыктайт бул нерсени. Андан тышкары дагы көптөгөн кишилер сахналаш болгон. Эми акырындап мынакей буйурган экен, ушундай көркөм жетекчи болуп чакырылып улуттук филармонияга биздин флагман деп коелучу маданиятыбыздын бүгүнкү күндө. Ошол жерге келип өзүм кызматым өтөгөнгө бул жерден дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстанда өзгөчө бир бүгүнкү күндө мындай айткандай баягы бир жан азык бере турган бир өзгөчө көрүнүш мюзиклдар. Ошону эңсегенме жеттим, мюзиклдарды ишке ашырып баягы өзүм койбосом дагы ошол жерден көзөмөлдөп кээде өзүм дагы аралашып коюшуп, анткени ар бир чыккан чыгарма биздин сахнабызда улуттук филармониясында ал өзүнө тартып туруш керек. Ошого баягы табити менен ошол жерге келген көрүүчү же угуучу болобу, ал бир калыпта кирсе башкача түрлөнүп жашоого болгон көз карашы башкача өзү, же болбосо өзүнүн жеке турмушунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр берип таасирленип жашаганга мүмкүнчүлүк болот да чынын айтканда. Эми албетте бул жагынан кино таануучу, музыка таануучулар көбүрөөк бизге сын берип баалап жазса жакшы болмок, кудайга шүгүр андай кишилер да табылып атат, көрүүчүлөрүбүз да табылып атат, ошондой жакшы колдоолорго качан коесуңар деп кайра кайра күтүп суранып ошол жагынан да аябай сүйүнөм, режиссерлук жактан дагы ушундай. Андан тышкары кино, театрдан башталган кино бул түбөлүктүү нерсе. Эгерде мен артка карап, сиз билесиз да, өзүңүз жеке билесиз, биздин баягы сарыбыз балапан бала кезибизден бери билесиз, ошол кезде театрдан алгач ролдорубузду алгач жасап аткан кадамдарыбыздан бери билесиз өзүңүз. Бирок ошонун баары ошол жакта калды, тилекке каршы анча мынча бир тасмаларга тартылса калды, бирок күйөрмандын эсинде көрөрман ошол жердеги замандагы мындай спектакль ойноп мындай роль ойноду деп ал ошол заман менен кете берет экен. А кино болсо түбөлүктүү калат экен. Бул тарых экен, бул өзгөчө бир жасалган ишиң түбөлүктүү, ошол жүзүң, ошол үнүң, келбетиң өзгөрүүсүз калат экен. Ошол жагынан мен өзүмө ойлоп койдум да, убакыттан пайдаланып негизи эле баягы көркөм жетекчинин милдеттеринин бирин айтам да, өз убагында өзүнүн жашына, өзүнүн дареметине жараша чыгармалар менен ийлектенип ошо элдин астына чыгыш керек да.
8: Бул чыгармачылыктын багы
5: багы өз учурунда кинодо андан бетер ички дүйнөсүн чагылдырып мындай даамай көрсөтө алышына жараша ролдорду арткарылаш керек экен да, убагы менен келе турган нерсе да. Ошого эгерде баягы сунушталган тасманын сценарийлер жакса, роль жакса түшүп койгонго мүмкүнчүлүк болуп турат.
8: Бул иште жасадыңыз, бул тарых болуп калды кыргыз киносунун тарыхында.
5: Кинонун тарыхында жакшыбы жаманбы, бирок ошол эми аны көрүүчүлөр иликтейт да, кээ бирөөнө бул роль жагат, бирөө жакпайт, бирок ошол жерден чыныгы баягы чын ыклас дилимден чыккан нерселер да.
8: Эми өзүңүз айткандай сизди улан кезиңиз деп коелучу, жаңыдан 1993-98 чейинки жылдар экен. Бул эсернел артисти Арсен Өмүрәлиевтин жетекчилиги астында шаардык театрда фольклор топтагы, эстрадалык топтогу, анан
9: жазуудагы театрдагы
8: мындай түрдүү жанрды алган бир чакан жамаат болгон менен аябай жаштар үчүн абдан чоң аянтч болгон да, чыгармачылык өсүш жасай турган кыйын учурда. Сиз ошол театрга кандайчы болуп келип калдыңыз эле?
5: Эми
8: ал тандачы да киши э?
5: Тандаганда кандай тандачы? 92 келгем. 92 келип 93 чейин сыноо катарында бир тыйын албай иштегем.
8: Ал убакта окуучу элеңиз?
5: Жок, аскерден келип мен жаңы театрга кирсембе кирбесембе деп жүргөм. Ошол кезде Ленинграддан менин курсташтарым бүтүп келет, анткени мен окуу жайды ортосунда токтото калып аскер катарынан барып келип анан кийин кайра режиссурага өтөм дегем да. Анан тилекке каршы билесиздер, өлкө деген жок болуп калды, биз болсо чет өлкө, чет өлкөнүн жараны болуп калдык, ошо менен биякта кала бергенбиз. Бирок ошого жарашты бир жыл ошо жерде курдаштар менен жүрүп, андан кийин бир жылдан кийин Шепкинде окуган өзгөчө бир күч келди, мага Эсенбаева Сарегүл, анан кийин Алтынбек Максутов, Талайкан Абазова, Урматкан Асранова ошолор келди да айтор. Күч келип тур, ошондо труппа кеңейди. Ленинградтан бүткөн балдар менен Москвада бүткөн акыркы выпускторду союз уагындачы ошолор менен күчтөлүп, анан кийин Бишкек шаар камералык драм театры түзүлгөн да. Эми бул жерден анан кийин алкышын айтыш керек ал кишинин, Арсен Муралиевтин, ошонун көрөгөчтүгү, ошонун талабы, баягы өзүн көйгөй эңсеп жүргөн театры түзүлдү окшойт. Биринчи ошол биздин труппабыз болду. Бүгүнкү күндө мынакей четинен карай келсек, кимдер гана чыккан жок дегенде, мынакей Алтынбек Максутов бүгүнкү күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан киши. Сайрагүл Эсенбаева, Бибисара Бишаналиева университетинде декандыкты жетектеп, бүгүнкү күндө 10 жылдан бери студенттер мынау СНГ боюнча жок фестивалдардын негиздөөчүлөрдүн бири да.
8: Сиздин жолдошуңуз.
5: Ал болсо жаңы ысымдар деп жаштарга түрткү берсин деп, ошолор өзгөчө бир эрги алсын деп ошол фестивалды негиздеп бүгүнкү күндө жетектеп келатат. Мисалычы студенттер ичиндечи. Аны Талайкан Абазова, белгилүү киноактриса, маңдайын сот турган киши мен. Ким эл артисти, белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов. Мынакей бүгүнкү күндө эмгек сиңирген эл артисти дедимби? Я, оозумда бардыр. Кудайын. Эл артистинде эле да. Бая эл өзүн басым берген, мен үчүн эл артисттер булардын баарычы, кимиси болбосун. Анткени биз балапаныбыздан бирге баштап, мынакей кандай эмгек жолун басып, кандай ысык суукка тоңуп, бирок ошол чыгармачылыктын жаш кезибизде кайнап турган кезибизде иштеген мынакей биздин үзөңгүлөштөрүбүз да. Бүгүнкү күндө мынакей алдын ала филармонияда дагы Желденбаев деген жигитибиз, мисалы Элдияр Желденбаев бүт бар орду менен да.
8: Эми сиздин чыгармачылык кадамыңызды санап отуралы, 1998 жылдан 2009 жылга чейин сиз дагы деле Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңазалуу актриса Жамал Сейдокматованын Туңгуч деген театрында иштеп калып атасыз да. Бул кандай тагдыр болду?
5: Сурунуш болуп калды, ушул жака театрга келесиңби дегенде, негизи Асылбек Өзбеков, Мурат Мамбетов агайларыма мен азмын. Алар ошол кезде кыргыз театр, кыргыз шоу бизнесинде өзгөчө бир кадам болгон. Мен алгачкы мындайча айтканда баягы артисттер чекелебай өзүнүн идеясын эмес, а каражат тапканга да мүмкүнчүлүк. Анткени аты чыгып, аты ошого кызмат кылып турган кез экен да. Аны ошондо ошол топко келгилечи күлөлү деген бир белгилүү топ бар болчу. Анан ошонун артынан биринчи болуп ушул топко келип кошулдум. Асылбек Өзбек менен Мурат Мамбетов, Эгембер Чалабаевтардын тобуна келип кошулуп, андан кийин Сайрагүл келип кошулду. Андан кийин Жамал эже менен дагы катарлаш болуп, Жамал эже туңуш бири болгондон кийин Жамал эже менен сахнада спектакльдерди коюп аттык. Бул жактан шоу программа эми спектакльдей эле болгон эле, спектакльдей эле болгон эле музыкалдуу эмес тиги шоолорду коюп жүрдүк да. Кудайга шүгүр, өз убагында өзүнчө чоң мектеп. Мынчалык көп ролду ойногон эмесмин өмүрүмдө, туңгучту ойногондойчу. Анткени ар бир миниатюра, ар бир кичинекей роль бул өзгөчө образ да. Бүгүнкү күнгө чейин жакында эле Кырчында жанагы көчмөндөрдүн оюнда жүрсөм, бир жигиттер келип, эй жорго байке кандай иштейт. Алар бала кезинен мени көрүптүр жоргону ойногонумдучу, жорголоп
8: комуз.
5: Жок, аны эмес, алдан башка дагы туңгуч театрда өзгөчө бир өтүгүм менен ойночумун, тиги өтүгүм деле ат кылып алчумун,
8: туяк кылып
5: туяк кылып ошону ойносом, жорго байке, жорго байке, жорголоп жүрөсүзбү деп
8: эсинде
5: экен да. Анысы кандай, баягы кандай жоргонун түрлөрү да болду да, жоргосу дагы, кайсынысы дагы. Анан ошону жерден чоң мектеп алдым эстрада эме жагынан.
8: Негизи трагедиялык ролдорду аткарган актерлорду бөлүнөт го, комедийный актерлорду. Анан сиздин мындай актер катары башкача бир почерк деп коебу, кыймыл аракет менен сөзү жок оюндарды ойногон. Бул кандай мектеп, эмне деп аталат? Анан кандайча сиз ошого басым жасап ошону менен көрүнгөнсүз да театрды иштегенде?
5: Муну эми баягы Ленинградда окуп жүргөндө эле негизделген. Муну өзүнчө бир музыкалдык ыкмалар актерлорду баягы буфанада да коет, баягы фантазияга жараша да,
8: кыймыл менен,
5: кыймыл менен. Анан кийин бир башка бир белгилүү эле бир музыканы же ырдалып туруп, ошону өзгөчө бир бурмалап, ошол жердеги каарманга, батыра Анан кийин өзгөчө бир чыгарма болуп чыгыш керек болчу. Андай дагы көрдүк. Андан соң
8: жок, Кыргызстанда сиз эле эмеспи дейм да, ушундай мына кыймыл менен пантомима деп коем
5: эмеспи? Профессионал пантомима менен мен шаардык драма театрда жүргөндө Нурлан Асанбековдун мектебинде.
8: Мен башка актерлорду байкабайм да.
5: Эми ошо жерде көп эле жүрдүк, бирок ошол Нурлан Асанбековдун этегин кармап мен бериңизчи, үйрөтүңүзчү деп үйрөнгөндөрдөн биримин да. Анткени профессионалдык пантомима жагынан кыймыл менен музыканы кайкалыштырып келишти. Бул бирден бир ошо Асанбековдун эмеси да, чоң салымы бар менин чыгармачылыгымдачы. Андан соң ушу жаштарга азыркы күндө берип атам, үйрөтүп канчалык өздөштүрүп кетишет, аны да көрүп жатабыз.
8: 2009-жылдан Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында иштеп калыптырсыз. Бул кандай мектеп болду? Баары бир өзгөчө го дейм.
5: Ооба да, өзгөчө. Буга чейин эгерде ошол эле шаар театрда, ошол эле туңуш театрда өзүң актер, өзүң режиссер, өзүң костюмер, өзүң гример, өзүң грузчик, айтор бүт баарын, милдетти баарын аткарып жүрсөм, толук кандуу театрга кирдим да. Бул жерден баягы кийимиңди алып келип берет, декорацияң коюп берет, сен ойношуң керек. Чыныгы мындай чыгармачылыкка берилдим да. Эми эки тилди бирдей алып жүргөнгө байланыштуу мурда башпак алган эмесмин. Айтматовдун атын бергенден кийин анда акын бар деп барат да. Акын бар деп эле баягы чакырылгандан калбай 3 жыл катары чакырылды. 3 жыл бою келбейсиңерби, келбейсиңерби деди. Сайрагүл экөөбүз ошо баягы чакырганга көнбөгөн ымдаганга зар болбойлу деп үчүнчүсүндө коюп баралы дедик. Ошол жерге барып анан ошол жерден труппа менен ал жерде залкарларды көрүп калдык. Алар менен катарлашып болуп сахнада иштеп калдык. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү жаштар калды. Мына ошол жерден деле биринчи жолу эмгектин баягы эң туу чокусу десем болот. Айтматовдун Саманчынын жолу спектакли. Сиз айткандай эле баягы сөзү аз, кыймыл аракет, музыкасы көп спектаклин биринчи жолу коюлуп, ошол жерде башкы ролду Сайрагүл Эсенбаева ойноп, мен болсо Субанкулду ойноп, бул театр тарыхында эл аралык деңгээлдеги биринчи баш байгени алганбыз да. Ушул чоң жетишкендик. Андан тышкары эми ачыгын айтканда ошол кезде кийинчерээк эле айтышат, бүгүнкү күндө орус драма театры аябай белгилүү да, бир ай, үч ай мурда билет жок да. Бирок ошол кездерде биздин өзүнүн көрүүчүсүн камтып алган да буларчы, тартып алган, өзүнүн баягы ишенимдүү көрүүчүлөрдүн катарында ошолорду айтып калышат. Үч кишинин атын сурап кассадан, Амираев деген жигитти, Марат Амираев деген актер белгилүү, анан кийин Анатолий Адали деген кишини, анан кийин мен ошонун катарында тентимиш барбы, бүгүн ойнойбу деп сурашчу экен кассага келипчи. Анан жоопкерчиликти сезесиз да. Анан башкы ролдордон көп эле ойнодум. Баягы кыргыз баласы айылдан чыгып ошол эле орустар менен тең тайлаш, ошол эле жанагы белгилүү классиктердин ролдорун ойнош өтө, ар кимдин маңдайына жаза бербейт.
8: Анан тил билсең тил билесиң деп коет. Сиз мектепти, кыргыз мектепти бүтүрдүңүзбү?
5: Кыргыз мектепти бүтүргөм.
8: Анан орус тили кайдан окуп жүрөлү?
5: Орус тили ошол мектепте жүргөндөгү чөйрө, ошол жерде мугалимдерибиз, анча мынча базар, кээде эркелеп шаарга ойноп балдар менен келгенде орус тилин билбесең илгери билесиздер.
8: Эми чүйдүн кулуну катары бул.
5: Ал кезде билесиздер, баягы бүгүнкү күндө эмес да, ал кезде орусча билбесең киши эмес катары сезилчү, айла жок болчу, орусча сүйлөшүң керек болчу да. Орусчаны
8: сүйлөп
5: зарылчылык, анан кийин тең тайлаш болуп алар менен кайша айтыша ала тургандай, мындай ой талаша ала тургандай сүйлөбөсөң сени басынтып койчу,
8: билесиз. Корунуп калбаш керек.
5: Ооба да. Анан ошого байланыштуу мугалимдерибиз дагы жакшы чыккан. Ошол кезде агайларыбыз, алар кишилер жок, немис киши болгон, мисалычы немис киши болгон, өзүчү немис экенин каяктан билем, ал кыргызча эле сөкчү биздичи, анан орус тилде сабак берчү, башка көзгө чапкылапчы. Анан немис экен, мен орус деп ойлопчумун, кийинчерээк немис экен ал көрсө, немис келип алып кыргыздарга орусча үйрөтүп, андан соң дагы мугалимдер болгон. Ошол биздин жанакы жаныбызда аскер бөлүмү бар, абаны коргоо, ошолордон келген аялдары келип бизге сабак берип калышчу. Айтор ошол. Анан кийин негизги эле баягы кандай тилди өздөштүрбөй, эгерде тажрыйба болбосо бекилбейт да. А тажрыйбанын баары тең мынабу биздин көк базарыбызда, азыркы цирктын маңдайындагычы, ошол жерде өттү да тажрыйбанын баары. Ошол жерден жана Ысык Көл кинотеатры азыр жок, азыр борбордук мечит болуп калды, ошол жерде балалыгым өттү, ошол жерден орусча сүйлөшүп тың болуп, Анан Такшалып, андан соң Ленинградтан. Ленинградтан эми аяктан башкача тил.
8: Эми ал чыныгы академиялык тил.
5: Академиялык тилге тил калыптан
8: да. Бирок даяр барып турса, орус тилинен кыйналбай деген.
5: Ооба, ошондой эле болду.
8: Анан 2017 жылы сиз кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиева атындагы институтту режиссураны бүтүрүп атпайсызбы? Бул сиздин ошондон кийин режиссерлукка киришиңизби же ага чейин койдуңузбу?
5: Ага чейин эле коюп, Туңгуш театрында көп эле коюп жүрдүм. Ошол мисалы 2005 жылы өз алдымча ага чейин дагы коюшуп мындай ассистент болуп жүрдүм. Анан кийин 2005 жылы Жамал эженин көрөгөчтүгү биздин кыргыз тарыхында эгементи кыргызстан элинин тарыхында өзгөчө бир бурулуш болду. Башка өлкөлөргө караганда биздин баягы боордо шеркөлөргө караганда, анткени эл өзүн эркин көрсөткөн, билесиз кандай. Анан бир жыл өттү. Бир жыл өткөндөн кийин Жамал эже айтып калды, деле бир чоң ойчул, публицист, историк, драматург, киносценарист бирөө да эчтеке деп айта ала элек. Туңгуш театр деген биз туңгучбуз. Ошо затыбызга, атыбызга жараша биз бирдемке дешибиз керек балдар деп демил көтөрүп чыкты. Эми ага каражат керек да деп, биз болсо баягы мамлекеттин акчалчы эмеспиз. Мен акчаны табам деп, ал бир жерден тапты, бир фонддон таап келип, ошол кезде менен деген кишилер кайрылып көрдү, пьесаны жаздырып көрөйүн деп. Бирок пьеса чыкпады да эч кимсинен. Анан мага экөөбүз отуруп калыптырбыз. Анан болот бирдемке кылып бир инсценировка кыл. Анан ошондо менин сүйүм менин революциям деген пьеса жазылып, мен Жамал эже азыркы күндө киноактриса болуп белгилүү бир кызыбыз ушул үчөөбүз ойногон спектакль чыкты.
8: Сценарийди өзүңүздөр?
5: Авторум мен. Ошону жазган, койгон мен. Өзүм да ойнош керек болуп
8: калды. Сценарийдин автору да болуп
5: жатып келесиз. Анан менин сүйүм менин революциям болуп өз алдымда бум этип чыкты. Аябай көп колдоого алынды, көптөгөн кишилер келди. Ошондо Отунбаев Роза сахнада алда келип көп жолу келди ал спектакльдергечи. Көп жолу келип көрүп кетти. Курманжан датка жөнүндө Алай ханшасынын көз жашы деп ал спектакль бар болчу. Тая мам деген спектаклибиз бар болчу. Анан Акбештин тилеги деген бул спектакльдер баягы четинен алып келсек, баягы жөнөкөй көрүүчүлөргө эмес, мындай театралдарга багытталган. Бирок жөнөкөй көрүүчү келип көрсө, алар деле бир каныгып, бир өзгөчө бир дүйнөгө элешет эле да. Ошондой бир спектакльдерди коюп калдык да Жамал эже менен жетишипчи.
8: Эми Кыргызстандын тарыхында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул мындай өзүнчө мамлекеттин бренди да, жүзү болуп калды. Бүгүн болсо мына кече жакында өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары азыр бир чети технологиянын дагы жардамы болуп канат бүтүп кетти окшойт. Ошону менен бүтүндөй дүйнөнү таң калдырып дейбизби, улам пикирин айтып, ошого кайрылып, ошол жөнүндө сөз болуп аткан соң оозго алынды да, дүйнө коомчулугунун көңүлүн буралды. Бирок бул 2018 жылдары үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына сиз дагы аралашып ошону койгонган бул эмне? Бул мындай айтканда массалык маданиятты, массалык жүрүштү уюштуруш керек болот да, мындай бир сахнада эмес, бир чөйрөдө эмес.
5: Жок, бул жерден элестетиңиз, баягы өзгөчө татаал көрүүчүлөрдүн талабына толук жооп берип ошолорду элестетиңиз. Мына мисалы ошол 18 жылы Чолпан атадагы ипподром. Ипподромдун өзүнүн камтып батырган кишилер эле ошол кезде 5000-ден 10000ге чейин 15000 деп коюлчу. Мисалычы, жаңылып калышы мүмкүн. Ошолчо кишинин оюн бир жерге уютуш, кызыктырыш, ошо жерде келгендердин демин сезимин ойготуш, кандайдыр бир терең ойго батырыш, тарыхка сереп салдырыш, бул биздин милдет да. Ошол коюлумду аркалуу ага кандай деген каражат, кандай деген ыкмалар, жанакы бүгүнкү күндө баягы ачылыш болбоду биздин аренадачы, Бишкек аренада. Ошол технологиялар ошол жакта 18 жыл колдонулган. Бирок мэппинг ошолор колдонулуп, ошол биринчи жолу ошол Кыргызстанга алып келинип, Алтынбек Максудовдун жетекчилигинин астында жана коюлум болгон. Ошондо мен ассистент болуп, экинчи режиссер болуп, ошол жерде артисттер менен жана анча 2000 студент ыктыярчылар менен
8: ушуну айтып атайын, элдин катышы.
5: Анан мунун баарын организовать этип биз үчүн аябай чоң опыт да болду мен үчүнчү. Тажрыйба да болду, тажрыйбадан дагы мурда кызык бир иш болду да. Бул оңой иш эмес экенин ошондо эле тойгом да. Анткени бул жерде көптөгөн баягы өз кесибин таамы билген кишилердин.
8: Анан ал убакта өзү дагы эми экономикабыз кыйналып турган, ыйлап турган убак болчу да, азыркыдай каржылоо да жок. Мындайча айткандай актеру дагы, актрисасы дагы, студентиси дагы, демөөрчүсү дагы баардыгы
5: идея үчүн
8: анан ошо колдоо көрсөтүп мен катышайын деп патриоттук сезим көп болгонуна Алтынбек Аскаровичтин да айтып бергени бар да, биринчи көчмөндөр оюн баштаганда эч нерсе жок жерден эмне кылып каржылайбыз десе ошол жерде 1000 сом эмес.